0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало жалко их, и он исцелил тех, кто был болен. Когда наступил вечер, подошли к нему ученики. «Место здесь пустынное», — сказали они, — «а время уже позднее. Отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и купят себе поесть». «Им незачем уходить», — ответил Иисус. «Накормите их вы». «У нас ничего здесь нет, только 5 хлебов и 2 рыбы», — говорят они ему. «Принесите мне их сюда», — сказал он. Иисус велел людям рассесться на траве, взял 5 хлебов и 2 рыбы и, подняв глаза к небесам, произнес молитву благодарения, разломил и дал хлеб ученикам, а ученики — народу. Все ели, насытились и еще набрали 12 полных корзин оставшихся кусков. А едоков было 5000 человек, не считая женщин и детей.

0: Человек отчаянно пытается укротить стихию непредсказуемой жизни. В ход идут финансовые запасы, родственные связи, крепкое здоровье и даже духовные законы. Ну, те самые, которые сделал что-то и получил воздаяние от Вселенной или Бога. Желание найти хотя бы какую-то логику и справедливость в происходящем понятно. И многие причинно-следственные связи правда срабатывают в большинстве случаев. Но все же я бы выделил один самый главный непреложный духовный закон, в котором я уверен на 100%. Это спасение по вере во Христа. Потому что Он свое слово держит. И если не спасение, то все остальное тщетно и бессмысленно.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Ревякиным.
1: «Дрянной товар», — говорит покупатель. «А едва отойдет, давай хвалиться». Книга притчи Соломона, 20 глава, 14 стих. Слушайте не то, что говорят партнеры вам в лицо, а то, что они говорят за вашей спиной. Только так вы поймете их истинное отношение к вам и вашей работе.
2: Свободное радио.

Слова, за которыми стоит опыт и боль, весят куда больше чистой, пусть и красивой теории. Эйлин Николь Колман-Малин, известная как Николь Си Малин, несет слово из числа первых. Вы наверняка слышали ее песню «Redeemer», которая прочно заняла свое место в списке вечных хитов. Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев, и это «Музыкальная среда». В свое время я заслушивал альбомы Николь Си Малин до дыр, но припев этой песни неизменно вызывает мурашки и ощущение встающего во тьме солнца.

Откуда такая сила? Дело в том, что в юности Николь пережила предательство, насилие в браке и разрушение отношений. Все это нанесло ей глубокие раны, но не сломило ее веру. Более того, пройдя долину смертной тени, Николь убедилась, что Бог всегда был рядом, Он любит и может восстановить. Вот что она рассказывает о целях своей музыки и служения. «Я хочу, чтобы люди исцелились, освободились, обрели силы и получили поддержку. Я хочу, чтобы они увидели силу искупления и актуальность Священного Писания в нашей повседневной жизни». Сегодня Николь Сималин – титулованный автор, исполнитель и известный спикер, выступающий по всему миру.

свою блестящую карьеру она дважды номинировалась на премию Грэмми и 9 раз получала премию Duff Awards. Дважды становилась лучшей вокалисткой года, получила награду за песню года «Redeemer» и «On My Knees».

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Увижу ли свет, смогу ли тепло солнца своей почувствовать кожей? Могу ли узнать, что такое рассвет? Вместе с тобой его встретить быть можно? Смогу ли пройти я сотни путей, встретить друзей, любовь и разлуки? Смогу ли я стать одним из людей?

Служить Богу значит делать людям добро. Но многие считают, что молитва – это более легкий вид служения и предпочитают именно его. Бенджамин Франклин, американский политик и изобретатель.

Макс Лукада. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Бог так много дает? Мы могли бы существовать без многого из того, что имеем. Он мог бы оставить мир скучным и серым. Мы бы никогда не увидели разницу. Но он этого не сделал. Он расплескал оранжевый цвет на восходе солнца и заключил небо в голубизну. Обязан ли он был делать хвост белки пушистым? Должен ли был учить птиц петь? Или придумывать смешную походку цыплятам? И величавость грому, когда он грохочет? Зачем давать цветам аромат? Зачем придавать вкус пище? А может быть, ему просто нравится видеть улыбку на твоем лице? Если мы выражаем свою любовь, даря подарки, то насколько больше он? Если мы, напичканные недостатками и жадностью люди, любим дарить подарки, то насколько больше любит дарить подарки безгрешный и совершенный Бог? Иисус сказал: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

меня, твердого духом, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Впечатление. Класс колледжа собрался пойти в поход. Когда студенты пришли на место встречи, инструктор с трудом узнал девушку-отличницу. В классе она носила обувь на высокой платформе 15 сантиметров, которую скрывала под длинными брюками. А в поход надела кроссовки и оказалась ростом всего 1.5 метра. «В классе я такая, какой хочу быть», — улыбнулась она. «А теперь такая, как есть». Внешность не показывает, какие мы на самом деле. Главное — сердце. Иисус сурово осуждал книжников и фарисеев, чье главное умение состояло в том, чтобы производить на окружающих впечатление сверхдуховности. Однажды они спросили Иисуса, почему его ученики не моют рук перед едой, как предписывало религиозное предание. Иисус сказал в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» А затем показал, как они сумели найти законный способ отказывать престарелым родителям в помощи, и этим нарушали 5-ю заповедь. Если мы озабочены тем, что подумают о нас люди, и при этом ищем лазейки в ясных Божьих предписаниях, то нарушаем дух Его закона. Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи и тому подобное. Только Бог через праведность своего Сына Иисуса Христа может дать нам чистое сердце. Господь, мы так склонны надеяться на собственные усилия, чтобы произвести впечатление на Тебя и людей. Помоги нам быть искренними во всех взаимоотношениях и больше всего ценить Твое прощение и благодать.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Зачем я живу? Таким вопросом хотя бы раз в жизни задавался, наверное, каждый из нас. Привет, это Катя. Я тоже мучительно искала ответ на этот вопрос, пока не открыла Библию и не прочитала в ней слова апостола Павла. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог открывает перед нами море возможностей и говорит: «Ты создан на добро, чтобы творить мои дела в этом мире. Будь моими руками и сердцем, и не говори, что не знаешь, зачем жить. Ты создан во Христе Иисусе на добрые дела. Иди и делай». Это «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

умом своим стараюсь чувствовать истину. Моя душа — чистое небо, иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

опухшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тебе.

Время прощаться, что так много всего впереди, что глаза горят, как в детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь имя нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас

0: in the eye of the storm.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Библейская кухня.
1: Когда они пристали к берегу, они увидели горящие угли. На них лежала рыба и рядом хлеб. «Принесите еще несколько рыб из свежепойманных», — говорит им Иисус. Симон Петр, войдя в лодку, вытащил на берег сеть, полную больших рыб. Их было 153.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим с вами рыбу Святого Петра на гриле. Самая подходящая рыба для этого блюда – тиляпия. Тиляпия галилейская в изобилии водится на озере Кинерет, которое в Евангелии называется Геннесаретским озером. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоемах Израиля, за жабрами можно заметить два темных пятна, якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. В частности, такие пятна имеет тиляпия галилейская. Именно ее, вероятно, Иисус приготовил для своих учеников на берегу Галилейского моря. О ней мы читаем в Евангелии от Иоанна. Ну что ж, приступим. Вам потребуется по одной рыбе среднего размера на человека, оливковое масло, соль и черный перец, а также веточка тимьяна, иссопа или орегано и пол чайной ложки каждой из высушенных трав. Смажьте каждую рыбу снаружи оливковым маслом. Посыпьте ее изнутри и снаружи солью, черным перцем и орегано. Поместите веточку тимьяна внутрь рыбы. Если есть виноградные листья, оберните в них каждую рыбу, а потом поместите прямо на угли. Запекать с каждой стороны около 8 минут или до готовности. Благословенной вам трапезы, друзья!
0: Библейская кухня.
3: Свободное радио рядом.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И в заключение, братья, просим вас именем Господа Иисуса, призываем, жить и дальше так, как мы вас научили, чтобы быть приятными Богу. Вы так уже и живете, но старайтесь жить еще лучше. Вы знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Воля Божья в том, чтобы вы посвятили себя Ему и отказались от всякого распутства. Пусть каждый хранит свое тело в святости и чести, а не пылает похотью, как язычники, не знающие Бога. И не вздумайте в этих делах приступать к границе и посягать на права брата, потому что за все это Господь отомстит, как мы и раньше говорили вам и настойчиво вас предостерегали. Ведь Бог нас призвал не к тому, чтобы мы жили в нечистоте, а к святости. Следовательно, тот, кто отвергает это, не человека отвергает, но Бога, дающего вам своего Святого Духа».
2: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. По течению реки желтые листья, стаей голубей разлетаются мысли, дым от костра, а мне бы огня. Научи меня, научи меня. Шариком воздушным в детской руке отпустили и забыли. Улетаю в далекие, вижу солнце, вижу небо, по золоту куполов, барабанной дробью шепот непонятно нужных слов. Мне бы веры, мне бы ветра, да не остыть, пепел вретищем покрою, чтобы снова полюбить. За открытыми дверями я и ты, и снова ты. Я люблю тебя, мой ангел, исполнение мечты. Научи меня прощать, а не прощаться. Научи меня летать и не сдаваться. Научи меня, научи меня. Научи меня думать о вечности. Научи меня честности перед собой. Научи достигать невозможного без оружия, из ничтожного в бой.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Вы замечали когда-нибудь, что когда меняешься изнутри, жизнь меняется снаружи? И наоборот, если снаружи ничего не меняется, то, скорее всего, и внутри ничего не изменилось. А потому, если хотите перемен в своей жизни, у меня хорошая новость. Это в ваших руках. Чтобы изменить мир, начни с себя. Свобода внутри тебя.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
2: След в истории.

0: Мы все проповедуем, где бы ни были. Мы либо привлекаем людей ко Христу, либо от Него отталкиваем. Эрик Лидл, шотландский легкоатлет.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: 100 нескучных историй. Сила доверия. В центре города в пятиэтажном доме вспыхнул пожар. Все жильцы в спешке покидали помещение, только 8-летний мальчик крепко спал в своей квартире на последнем этаже. Его мать была в отъезде, а отец вышел за продуктами в магазин неподалеку. Огонь быстро охватывал этаж за этажом и поднимался все выше и выше. Пожарники отчаянно боролись с огнем, но безуспешно. Драма стала превращаться в трагедию, когда они увидели в окне пятого этажа лицо испуганного ребенка. Сила огня возрастала. Пламя продолжало распространяться с огромной скоростью и уже поглощало третий этаж. Появился отец ребенка. Его лицо было искажено ужасом. Пожарники попытались приставить лестницу к стене здания, но огонь не давал возможности взобраться по ней. Тогда они решили натянуть тент, чтобы ребенок мог спрыгнуть вниз и спастись. Только бы отцу удалось уговорить ребенка на этот шаг.
1: «Папочка! Папа!»
0: – кричал мальчик.
1: «Мне страшно, папа!» «Не бойся, мой мальчик! Я здесь, внизу!»
0: Плача отозвался отец. Но дым мешал ребенку видеть отца.
1: «Папа, где ты? Я тебя не вижу, тут много дыма!»
0: Но отец видел ребенка, огонь освещал его.
1: «Зато я тебя вижу, сынок! Послушай-ка, тебе придется прыгнуть вниз! Но ты не бойся, мы тебя обязательно поймаем, нас тут много! Все будет хорошо, слышишь?»
2: «Прыгнуть? Но ведь я ничего не вижу!»
0: Плакал сын.
1: «Не бойся, сынок! Главное, я вижу тебя! Прыгай, малыш, прыгай!»
2: «Хорошо, я прыгну! Я тебя не вижу, но иду к тебе, папочка!»
0: И мальчик прыгнул. Его поймали. Отец крепко обнял сына, и они вместе плакали и смеялись от счастья. «Ну-ну, сынок, видишь, все хорошо. Ты просто молодчина, что поверил мне и прыгнул, несмотря на страх». Что-то подобное порой испытываем, переживаем и мы с вами, когда в отчаянных обстоятельствах мы не видим никакого выхода. Но стоит только довериться Богу, нашему небесному Отцу, и Он поддержит нас, поможет, хотя мы Его и не видим. Однако это все-таки не так уж и легко доверять невидимому Богу. Вот почему, несмотря на то, что в мире есть очень много людей, которые верят в Бога, но среди них не так уж много, думаю, совсем немного людей, которые верят Богу, доверяют Богу. И все же, Богу доверять легче, если помнить, что Он наш Отец. Вдумайтесь, наш Отец, так учит Библия. Вот тот мальчуган из истории, возможно, это реальная история, он вряд ли прыгнул бы вниз, если бы кто-то чужой его попросил об этом, незнакомый. Но он услышал голос отца. Отцу можно доверять, отец точно не обманет, отец не подведет, он поймает. Вот и мы тоже давайте научимся доверять Богу. И не только когда какие-то трудные ситуации, когда уже все свои возможности мы исчерпали, но всегда, всегда давайте доверимся Библии, потому что это Божье Слово. Оно верно, оно надежно. Давайте будем следовать за Господом по жизни, по Его следам, по Его учению. Это ничего, что мы Его не видим. Главное, что Он нас видит. Он видит наши старания, наши попытки, Он видит всю нашу жизнь, все трудности. И стоит только начать делать первые робкие шаги в сторону Бога, как мы обязательно почувствуем Его поддержку, почувствуем Его помощь, Его любовь к нам. Как и написано в Библии, всякий верующий в Него не постыдится.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих в речах, в поведении, в любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Весть о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Для иудея мысль о том, что их Мессия был арестован, избит и распят на кресте, была совершенно невообразимой. Они ожидали, что их Мессия, потомок Давида, будет править миром в праведности и покое. Для грека идея о том, что один человек мог умереть за грехи всех людей, была чистой глупостью. Ни один из богов, которым поклонялись греки, никогда не сделал бы ничего настолько исполненного любви. Их боги были эгоистичными. Поэтому идея о боге, который хотел отдать себя, чтобы спасти своих людей, была для них нелепой. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Хотя мир считает крест глупостью, мы, спасенные, видим его прекрасным инструментом нашего спасения, и мы не стыдимся креста. Это сила Божья ко спасению. Через крест Бог освободил нас от уз греха. Через крест Он победил смерть и могилу. Через крест Он усыновил нас, как своих. Через крест Он положил конец войне, которая существовала между нами. Через крест Он обеспечил наше вечное будущее. Пусть мир думает, что хочет. Мы знаем истину. И как же мы любим этот старый и грубый крест. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас. Освободил, чтобы любить Тебя, чтобы служить Тебе. Освободил, чтобы ходить в общении с Тобой. Пусть весть о кресте говорит сегодня к нашим сердцам. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Александра, я из Пскова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Был просто в моей жизни такой момент, когда я прям прочувствовала на себе, что я иду против воли Бога. То есть до этого у меня не было покаяния, я общалась с верующими, но не принимала его как своего личного спасителя. И просто именно в тот момент, когда я ощутила это его, скажем так, действие на себе, я уверовала в то, что Иисус мой спаситель. И уже после покаялась на миссии.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогают проходить трудности в жизни. Потому что даже вот если брать недавно, у меня был очень сильный такой момент. Ну, скажем так, мои отношения с Богом, наверное, немножечко так вот ослабли из-за определенных личных обстоятельств. И после общения с пастырем я поняла, что, ну, это, скажем так, он как душепопечитель. Вот, я поняла, что нужно все доверять Богу, и когда ты ему доверяешь, он тебе помогает проходить трудности. То есть с ним намного проще двигаться вперед.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Наверное, Римлянам 12:11, это в новорусском переводе: «Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом в вашем служении Господу». В моем понимании, люди, когда приходят к Богу, они сначала все готовы делать. Ну, я имею в виду уже после покаяния, после крещения. Все они прям горячие, они горят, но в какой-то момент они ослабевают, и служение к Богу сходит на нет. Вот, поэтому это даже, возможно, мне как такое напоминание, чтобы не ослабевать, гореть и служить Богу. То есть есть служение, которое мне нравится, и я хочу вести дальше. И именно с горячим сердцем, с полным доверием.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода. Понятное дело, многие неверующие думают, что это ограничение. Ограничение из-за каких-то вредных привычек. Ограничение из-за того, что думают, что вот я слишком грешный, Бог меня не примет. Но лично для меня это свобода действий, потому что Бог помог мне избавиться от каких-то вещей, которые мне вредят. Я их не хочу делать, поэтому, ну, как бы, просто даже желания нет, поэтому я свободна от греха и свободна в плане выбора того, что я буду делать дальше.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
0: Слава Богу за все. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Утро на свободном радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Всем привет! Ученые говорят, что гренландские акулы имеют самую длинную продолжительность жизни из всех позвоночных животных, известную на данный момент. Некоторые из них живут до 500 лет, так что вполне возможно, существует гренландская акула, которая родилась до того, как издали Библию короля Иакова. Кстати, а вы давно читали Библию?

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
2: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: И они весьма опечалились.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Как трудно бывает порой сказать «прости» другому человеку. И почти невозможно, когда речь идет о собственном ребенке. Однако, научившись говорить «прости», мы можем преподать нашим детям бесценный урок. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вспоминаю моих собственных детей еще совсем маленькими, особенно вечера, когда я был безумно раздражен и измотан прошедшим днем. Однажды вечером я был особенно зол на свою 10-летнюю дочь. Но перед самым отходом ко сну вдруг на душе у меня заскребли кошки. Я понял, что дурно обошелся с ней. Мне захотелось попросить у нее прощения. Когда на следующее утро она отправлялась в школу, я сказал: «Милая, ты ведь знаешь, что и отцы бывают несовершенными. Я был очень несправедлив к тебе вчера вечером. Пожалуйста, прости меня». Она обняла меня за шею, и я был потрясен до глубины души. Она ответила: «Я знала, что ты это скажешь. Теперь все хорошо. Я не сержусь». Многие дети, как и моя дочь, очень чувствительны, отходчивы и всегда готовы пойти на мировую. И даже если вы с трудом, сквозь зубы просите у них прощения, это лишь свидетельствует о том, что ничто человеческое вам не чуждо, и что у каждого из нас есть множество недостатков и изъянов. В семьях, где никто не чувствует себя виноватым перед своими близкими, конфликты могут тлеть месяцами и годами, нарастая, как снежный ком. Короткое слово «прости» лечит душевные раны и поможет воцариться покою в вашей семье. Правда, определенным образом вам приходится поступаться своими собственными амбициями. Но что такое несколько мгновений ущемленного самолюбия по сравнению с миром и любовью в семье? Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.

Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя Ты. Ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал и утешал меня. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил».

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Про законе 31.8.
0: Глоток живой воды.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Я хочу, братья, открыть вам одну тайну, чтобы вы о себе высоко не мнили. Ослепление, в котором пребывает часть Израиля, не навсегда, а до тех пор, пока полное число язычников не придет к Богу. И тогда весь Израиль будет спасен, как говорит Писание, придет Сиона Освободитель и удалит прегрешения потомков Иакова. И я заключу с ними этот договор, когда уничтожу их грехи. Они не приняли радостные вести. И Богу они враги, ради вас враги. Но они избранный народ Божий, и Бог их любит, любит ради их працев. Неотъемлемы его дары и неизменно призвание. И вы некогда были непокорны Богу, но теперь из-за их непокорности прощены. Так и они из-за того, что вы прощены, теперь непокорны, чтобы и самим получить прощение. Всех Бог сделал пленниками непокорности, чтобы всем даровать прощение. О, бездна Божьего богатства, мудрости и всеведения! Не объяснить его решений, не понять его путей. Кто познал разум Господа, и кто был его советчиком? И кто дал ему хоть что-нибудь, что он обязан вернуть? Ибо все от него, через него и для него. Ему слава вовеки. Аминь.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
2: След в истории.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики».
2: Свободное радио. Держим курс

0: когда портной смотрит на свое изделие, а оно не получилось и откровенно плохо сидит, что он скажет? «Все это надо перешить». Скажите просто, «Все это надо пережить».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Великим может стать каждый, потому что каждый может служить. Чтобы служить людям, не обязательно иметь высшее образование, не обязательно правильно ставить ударение в словах. Все, что нужно, это сердце, в котором есть благодать, душа, в которой действует любовь. Мартин Лютер Кинг.
1: Настройся на хороший день.

0: Притчи Соломона.
1: Покупай истину и не продавай ее. Приобретай мудрость, наставление и разум.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Заболел? Ну, сквозняком продуло. Поцарапали машину во дворе? Ну, неудачно поставил. Нам проще воспринимать неожиданные удары судьбы, если мы находим им логическое объяснение. Так было всегда. Помните разговор Иисуса с кем-то из последователей о Силамской башне? Люди были шокированы недавним событием – разрушением строения, которое похоронило под обломками 18 человек. И, вероятно, поддерживали мнение большинства о том, что те как-то особенно провинились перед Богом. Но Иисус сбивает их с толку, говоря, что это совершенно ни при чем. Более того, он переводит разговор в совершенно иное русло, сказав, что они погибнут так же, если не покаются. Зло случается с людьми в этой жизни, и ему совсем не обязательно есть какое-то объяснение. Но мы должны не искать оправдания или гарантии защиты, а думать о своих отношениях с Богом. Остальное, к сожалению, непредсказуемо и неконтролируемо. Кстати, это учит доверять Богу и быть благодарным, что тоже очень полезно.

0: меня, твердого духом, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Когда я был маленький, мне казалось, что, несмотря на то, что я, без сомнения, очень сильный, поднять этот чемодан решительно невозможно. А потом приходил взрослый, и, о чудо, чемодан перемещался по воздуху. Иногда нам кажется, что наши жизненные обстоятельства, обиды, тревоги — это неподъемная ноша. Но Бог еще круче, чем взрослый, который легко поднимал в воздух тяжелую сумку. Он в силах снять эту ношу с наших плеч. Она никуда не денется, но он будет рядом и поможет донести ее до пункта назначения. А там от багажа можно будет избавиться насовсем.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Напутствие сыну. Мой сын, сокровище родное, благословение мое, пусть поприще твое земное сойдется с Божьим путем. Что дать тебе могу я? Что дать могу я, как родитель? Какой всю мерой расценить? Где жизни взять путеводитель? И как от зла бы оградить? Что в будущем твоем таится? Как верный путь найти всегда? Где лучше, к чему стремиться? Как жить, чтоб минула беда? А мир меняется, бушует, перемежается со злом, и ложь над правдой торжествует, и часто в судьбах перелом. Среди тщеславия и тлена, всего, что жизнь дает в пути, как избежать пороков плена, неприходящее найти? Благодарю за откровение, за Божью милость, благодать. Он во Христе открыл спасение, его бы сердцем всем принять. Он и утешит, и согреет, среди земных скорбей и забот преобразить тебя сумеет и душу в вечность проведет. Он не обманет, не оставит, откроет истину с небес, богатство вечное представит. За нас он умер и воскрес. И ты, мой сын, в земных дорогах всем сердцем Господа ищи, чтобы тебе быть вечно с Богом. Молю я для твоей души.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Тебя-то я ищу повсюду.
1: Меня?
0: Вот, возьми ее обратно.
1: Зачем? Я же тебе подарил.
0: А я ее тебе назад возвращаю.
1: А почему?
0: Потому что впервые в жизни мне нужно было принять важное решение, а твоя Библия никак мне не помогла. Забирай.
1: Может, объяснить, что происходит?
0: Я уже все объяснила. Я попросила у тебя Библию, потому что мне нужно было принять важное решение. Только в ней не было и намека на мою проблему. Ни словечка, никакого толку от нее, понимаешь? Забирай ее.
1: Ты права, какой от нее толк? Я ее, пожалуй, в макулатуру сдам.
0: Подожди, зачем так сразу в макулатуру? Ты что-нибудь в ней, наверное, ну, есть все-таки полезное, ну...
1: Вряд ли. Если она не помогла в решении твоей проблемы, а ты человек достаточно разумный, ну... вряд ли она вообще кому-то в чем-то окажется полезной.
0: Ты или это?
1: Знаешь, какая мне мысль сейчас пришла?
0: Ну?
1: Слушай, если в Библии нет ни слова о твоей проблеме, держу пари, в ней ни слова о авиамеханике, ядерной физике или об операциях на сердце. Она устарела.
0: Так, ну хватит поясничать, ладно? Ты ведь отроду никогда со мной не соглашался.
1: Ну а теперь соглашаюсь, потому что в этот раз ты совершенно права. В Библии нет не только упоминания о твоей проблеме. Более того, там и имени твоего в помине нет.
0: Так, понятно. В своем стиле. Ну, хорошо, хорошо. Допустим, я погорячилась немного. Но что мне делать? Я же... Что я сделала неправильно?
1: Урок первый. Для начала нужно обратиться к Слову Божьему и посмотреть, нет ли там прямого указания относительно твоей ситуации.
0: Так, это я прошла.
1: Ага. Урок второй. Если прямого указания нет, следует обратиться за советом к верующему брату или сестре.
0: То есть к тебе, да?
1: Хотя бы.
0: Ой, боюсь, ты не совсем правильно меня понял, братишка. Я пришла сюда не в поисках помощи, я пришла пожаловаться. Да ладно, слушаю тебя.
1: Ну, а ты прислушиваешься к моему совету?
0: Не знаю. Вряд ли.
1: Ну вот, урок третий. Не проси о помощи, если заведомо не хочешь ее принимать. Пока.
0: Ты хочешь сказать, что проблема была совсем не в Библии?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «И сказал тогда Иисус: Отец, владыка неба и земли, благодарю Тебя за то, что Ты открыл простым и малым, сокрытое от мудрых и разумных. Да, Отец, такова была Твоя благая воля. Мой Отец все верил мне. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына, и того, кому Сын пожелает открыть. Придите все ко Мне, измученные тяжкою ношей. Я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо Моих заповедей и у Меня учитесь, потому что Я мягок и кроток сердцем, и вы, наконец, отдохнете. Ведь заповеди Мои просты, и ноша Моя легка».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Что иное представляют собой мирские дела, как не суету, к которой некоторые привязаны без всякой пользы, как не чрезмерные и бессмысленные хлопоты этой жизни? Святитель Кирилл Александрийский.
1: Свободное радио. Нам по пути.

100 нескучных историй. Девушка из Рио. В маленьком городке, недалеко от Рио-де-Жанейро, жила одна женщина. Она с трудом зарабатывала на жизнь, едва сводя концы с концами. Но не это ее заботило. Больше всего на свете она боялась за подрастающую дочь. С каждым годом та становилась все красивее и привлекательней. Дочь все больше отдалялась от матери. Ей хотелось жить в блеске, роскоши и комфорте. Она мечтала

0: о Рио, о свободной и легкой жизни в большом городе. Ну а мать переживала. Ведь дочь еще такая юная, наивная. Что она знает о реальной жизни? И что с ней может случиться в чужом, огромном городе? И вот однажды женщина пришла домой, а на столе записка от дочери. Я уехала в Рио-де-Жанейро в поисках жизни. Не теряя времени, мать собрала все деньги, которые только нашла в доме, и купила билет до Рио. Но перед тем, как отправиться в путь, она сфотографировалась в ближайшем фотосалоне и сделала сотни копий с этого снимка. Пришлось потратить на это довольно круглую сумму. В Рио бедная женщина провела несколько месяцев, обыскав все отели, рестораны, кинотеатры, дискотеки. И везде, где была, она оставляла на виду свою фотографию с надписью на обратной стороне. Но вскоре все деньги закончились, и ей пришлось вернуться домой. Как-то ночью ее дочь покидала отель, где была с мужчиной. Увы, в поисках жизни девушка забрела на самую ее обочину. В погоне за удовольствиями дошло до того, что она стала торговать своим телом. Ее было не узнать. В свои молодые годы она теперь выглядела на все 50, а чувствовала себя умирающей. И вот там, в фойе отеля, смотрясь в зеркало, она вдруг увидела фотографию, прикрепленную к зеркальной раме. «Мама! Это же ее милая мама!» Посмотрев на фотокарточку, она догадалась перевернуть ее, и точно, там была надпись. Всего пару фраз, написанных столь знакомым, родным почерком. «Неважно, кем ты стала, и неважно, что ты сделала, прошу, возвращайся домой». Вот точно так же и Бог обращается к нам с вами сегодня. Неважно, кем ты стал, сын мой, дочь моя. Нет такой вины, которой я не мог бы простить. Нет такой раны, которую я не смог бы исцелить. Главное, вернись ко мне, покайся и не уходи больше. Я никогда не переставал тебя любить. И следы от гвоздей на моих руках и ногах тому доказательство. Господь заверяет нас со страниц своей книги Библии. «Всякого, каждого, кто придет ко мне, я никогда не прогоню вон». Новый Завет, Евангелие от Иоанна.
1: Свободное радио.

Люди, милые люди, здравствуйте. Всего 4 слова, а сколько в них солнца. Сейчас так почти не говорят. Это Василий Шукшин. И пусть так сейчас почти не говорят. А я попробую. Люди, милые люди, здравствуйте. Всем хорошего дня. Это «Свободное радио». Меня зовут Наташа Романцова. Всем добра.

0: Псалом 91. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.
1: Свободное радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Небесный вклад» (Heavenly Deposit), который вышел в прокат 10 февраля 2019 года. Фильм основан на реальной истории актера Джорджа Винсента, который, кстати, написал и сценарий картины. История в фильме рассказана такая. В детстве Питер потерял отца и перестал верить в Бога. Мальчик вырос, стал актером, но никак не мог добиться успеха. Он горделиво считал, что все ему что-то должны, и ждал признания, пока не встретился с Богом лично. Автор сценария Джордж Винсент рассказывает о себе так. «Пережив божественную встречу, которая навсегда изменила мою жизнь, я решил поделиться ею со всеми. Где бы я ни был, мыл машину, сидел в кафе, покупал продукты, я рассказывал людям о своей жизни. И каждый раз, когда я завершал рассказ, они со слезами на глазах благодарили меня. Однажды я рассказал свою историю человеку, который впоследствии стал священником. Именно он убедил меня превратить эту историю в фильм и поделиться ею со всем миром», — говорит Винсент. Картина получила 5 премий Dove Awards. Это фильм «Небесный вклад».

Неудовлетворенность – источник не только страданий, но и прогресса в жизни отдельных людей и целых народов. Бертольд Ауэрбах, немецкий писатель.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Это «Свободное радио», друзья. С вами Катя. Сегодня в Библии меня очень поддержал вот такой стих из Евангелия, и потому спешу поделиться им с вами. Это Евангелие от Матфея, 6 глава. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Мне очень приятно понимать, что я лучше, чем небесные птицы. Пусть эта истина ободрит сегодня и вас. Вы лучше птиц. Это «Свободное радио».
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
2: След в

0: Я возьму.
1: Да не бери. Такое время, ты или пьяный какой-нибудь, или не туда попали.
2: Алло? Я так и подумала, что это вы.
1: Не, ну я не могу.
2: Да.
1: У людей есть хоть какие-то понятия о приличии?
2: Я это проработала. Не переживайте. Мы хорошо подготовились к презентации.
1: Кто это?
2: Да, все у нас получится, не бойтесь.
1: Начальница твоя, что ли?
2: Надя. Анна Григорьевна, попытайтесь
1: успокоить. У нее что, совсем личной жизни нет никакой?
2: Вам нужно выспаться и встать со свежей головой.
1: Ну это ж надо звонить в полпервого ночи.
2: Хорошо.
1: Она ведь не волнуется, уснуть не может.
2: Не беспокойтесь, у нас все получится, вот увидите. Да-да, спокойной ночи.
0: Ну что ты все перебиваешь?
1: У нее что, совсем личной жизни нет?
2: Слушай, сестренка, мне помолиться нужно. Пойду-ка я на кухню.
1: Ну и о чем, интересно, ты молилась?
2: Не спишь еще?
1: Не сплю.
2: Тебе этого не понять.
1: Ну так расскажи, я постараюсь.
2: Ну если тебе это так интересно, я молила Господа о спасении ее души.
1: Ага, так я и поверила. Это после того, как она тебе весь сон испортила.
2: Хочешь верь, хочешь нет. Ой, ладно, спокойной ночи, сестра.
1: Нетушки.
0: Что нетушки?
1: Давай уж договаривай. И почему это ты молилась за спасение ее души?
2: Потому что я уже вижу, как она каждый день изводит себя. Ее душа мучается, потому что мира нет внутри. А я знаю, что настоящий мир может дать только Христос.
1: Ой, понятно. Что от тебя еще можно было ожидать?
0: А ты-то что?
2: Тебе-то что не спится? Тебе разве завтра не на работу?
1: Ничего. Зачиталась немного.
2: Другими словами, ты тоже не можешь уснуть.
1: Все, проехали. Спи.
2: А тебе не интересно узнать, о чем я еще просила Бога?
1: Нет.
2: Нет уж. Позволь договорить. Сама ведь спросила.
1: Да знаю я все прекрасно. Спасибо. Только тебя никто об этом не просил.
2: Меня и не надо просить. Я люблю тебя и хочу, чтобы в твоем сердце тоже был мир.
1: А с чего ты взяла, что у меня его нет?
2: С того, что ты даже боишься остаться в тишине наедине со своими мыслями. Ты постоянно слушаешь или музыку, или читаешь любовный роман, или смотришь по телевизору все подряд, пока не заснешь от истощения. Ты просто неосознанно убегаешь от себя.
1: Ой-ой-ой, какие мы умные. Спокойной ночи.
2: Приятных снов!

0: Важно не чувство, важна вера. И когда я чувствую, что душа моя холодна, как айсберг, тверда, как скала, и грешна, как сам сатана, то даже и тогда вера во Христа не перестает меня оправдывать. Вера преодолевает как скорбные чувства, так и радостные, ибо только тогда, когда она остается одна, заглушая их, она достигает славы своего могущества. Чарльз Спержен.
1: Это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Весть о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Для иудея мысль о том, что их Мессия был арестован, избит и распят на кресте, была совершенно невообразимой. Они ожидали, что их Мессия, потомок Давида, будет править миром в праведности и покое. Для грека идея о том, что один человек мог умереть за грехи всех людей, была чистой глупостью. Ни один из богов, которым поклонялись греки, никогда не сделал бы ничего настолько исполненного любви. Их боги были эгоистичными. Поэтому идея о боге, который хотел отдать себя, чтобы спасти своих людей, была для них нелепой. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Хотя мир считает крест глупостью, мы, спасенные, видим его прекрасным инструментом нашего спасения, и мы не стыдимся креста. Это сила Божья ко спасению. Через крест Бог освободил нас от уз греха. Через крест Он победил смерть и могилу. Через крест Он усыновил нас, как своих. Через крест Он положил конец войне, которая существовала между нами. Через крест Он обеспечил наше вечное будущее. Пусть мир думает, что хочет. Мы знаем истину. И как же мы любим этот старый и грубый крест. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас. Освободил, чтобы любить Тебя, чтобы служить Тебе. Освободил, чтобы ходить в общении с Тобой. Пусть весть о кресте говорит сегодня к нашим сердцам. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: 100 нескучных историй. Уговорили. Еврей по имени Абрам переселился в поселок, где жили одни католики. Причем в дом, расположенный совсем рядом с церковью. И именно в те дни, когда все католики воздерживались от мяса, заменяя его рыбой, Абрам жарил говядину у себя в саду. Аромат жареного мяса, конечно же, достигал до церкви, что очень смущало прихожан. И решили они уговорить Абрама принять католицизм. Это было очень нелегко, но все же под давлением общественности Абрам в конце концов соглашается. Во время обряда принятия новой религии священник окропляет лоб Абрама святой водой и произносит: «Ты родился иудеем, ты вырос иудеем, а теперь ты католик». Все жители вздохнули с облегчением. Однако уже в следующий рыбный день они снова ощутили запах жареного мяса. Все тут же отправляются к Абраму, чтобы напомнить ему, кто он теперь есть, и видят такую сцену. Абрам жарит кусок мяса и приговаривает: «Ты родилась коровой, ты выросла коровой, а теперь ты рыба». Я люблю и католиков, и иудеев люблю. И, конечно, смысл этой притчи не в том, чтобы высмеять ту или иную религию, а в том, чтобы показать, что религия сама по себе не в состоянии изменить человека изнутри. Это может сделать только сам Бог. Вот почему так важно иметь с Богом личные взаимоотношения, стараться найти Его, познать Его, а не просто машинально выполнять обряды, соблюдать заповеди, участвовать в церковных таинствах, хотя все это, конечно, тоже важно. И какое счастье, что Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес, и теперь каждый желающий может сблизиться с Ним, стать Его другом, каждый может принять Христа в свое сердце и стать новым человеком. Вот что делает человека лучше, добрее, радостнее. Только приняв всем сердцем Иисуса Христа, мы можем внутренне преобразиться и обрести свободу, обрести счастье. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Кто во Христе, тот новое творение. Библия, Новый Завет, из послания апостола Павла.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого, жизнь уплывает, что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть!

0: Стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
0: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Вечерние чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хотя многие матери и не захотят признаться в этом, но есть слова, которые им всем отчаянно хочется услышать, когда их друзья и родные впервые видят малыша. И знаете, какие? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Любая мать хочет услышать: «Ах, какой красивый ребенок!» Инстинктивно она понимает, что внешняя привлекательность занимает одно из первых мест в системе наших ценностей. В результате уже с ранних лет дети становятся ужасно чувствительны ко всякого рода сравнениям. Как только ребенок начинает осознавать присутствие вокруг себя, наличие других мальчиков и девочек, он спрашивает себя: «А какое место среди них занимаю я? Каким они видят меня?» Если у ребенка есть хоть какой-то изъян, именно он становится определяющим при оценке его личности. И хотя я категорически против того, что внешняя привлекательность – критерии оценки личности, тем не менее я отдаю себе отчет, что малыш не в силах тут что-либо изменить. И я не намерен лишить его своей поддержки в жестокой схватке с человеческими предрассудками. Иными словами, если у малыша неправильный прикус, я сделаю все, чтобы помочь ему исправить этот недостаток. Если он очень толст, я буду тщательно следить за тем, что и как он ест. Я помогу ему выстоять в борьбе с системой ценностей, которая считает физическую красоту важным достоинством. И в то же время я приложу все силы, чтобы привить ему несколько иную систему ценностей. Ту, где доброта, искренность и верность являются основными критериями человеческой красоты. То, что я рассказал вам, вовсе не панацея от всех бед и не спасение от унижения и оскорблений многих, не слишком красивых людей. Но ребенок должен быть уверенным хотя бы в одном. Его родители, несмотря ни на что, любят его и всегда готовы поддержать. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Любовь Николаевна, с Тамбова.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Без Господа жить не могу. Вот. Бог – это все для меня. Это жизнь моя. Вот. И общение с людьми, которые верующие.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: С утра начинаешь с молитвы и веришь, и на душе хорошо, и какие-то, если проблемы, не страх уже, а просто обращаешься к Господу, помолишься и чувствуешь, Господь отвечает, тебе становится легче, в душе легче становится, нет страхов, ничего уже не боишься, надеешься, что Всевышний поможет. Тебе, как молодежь сейчас говорит, вот разруливает, даже такие вот обстановки, вот суд, например, однажды был, не знаешь, какой стол подобрать, Господи, молю тебя, разрули. И ведь разрулил, вот просто было чудо удивительно.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Свобода, конечно, свобода. Никакого ограничения нет. И просто вот любовь. Любовь ближних, которая окружает здесь меня.

0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.
1: When I called on God, he heard every last prayer.

0: Евангелие от Луки.
1: Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Снова начались гонения на церковь. Что делать? Совсем недолго Евангелие в нашей стране можно было проповедовать открыто и свободно. Опять на церковь оказывается давление. Слово Божие неудобно всем, творящим беззаконие. Поэтому поступающие против истины всячески желают либо эту истину исказить, либо замолчать. Видимо, в этом мире Евангелие не может быть проповедовано иначе. Только через испытания, преодолевая сопротивление мира и в условиях гонений. Но как нам выжить в этих условиях? Ведь тревожно, тяжело, страшно. Остается только сохранять мужество и достоинство. Помним примеры героев веры и самого Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Христос предупреждал нас о том, что если гнали Его, будут гнать и нас. Разделить долю Господа – большая и нелегкая честь. Но принимать гонения со смирением не значит, что мы не должны защищать, во-первых, своих близких, заботу о которых доверил нам Бог, во-вторых, себя самих. Любыми допустимыми способами. С помощью адвоката, правозащитных организаций и СМИ. А если гонения еще не коснулись конкретно вас и вашей церкви, нужно помогать тем, кто оказался в беде. Вступиться за своих братьев, как за Христа. И не делать вид, будто мы не знаем о них, как в свое время отрекся апостол Петр. Это трудно, особенно пасторам, на которых лежит ответственность за церковь. Но как раз сохранить ее можно, только возвысив свой голос в защиту гонимых.
2: Вдохновляй. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Классики о вере.
1: Лев Николаевич Толстой. «Как было прежде, так и теперь. Сказал я себе, стоит мне знать о Боге, и я живу. Стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такого эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога. Ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу еще?» — вскликнул во мне голос. «Так вот он то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить — одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь, все осветилось во мне и вокруг меня. И свет этот уже не покидал меня».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
3: Свободного радио.

0: Книги Евангелия от Марка.
1: Собралось столько народу, что не было места для всех даже снаружи, перед дверью. Иисус возвещал им слово. И вот приходят к нему люди и вчетвером несут парализованного. Но они не смогли пронести его через толпу, и поэтому, проделав отверстие в крыше дома над тем местом, где был Иисус, спустили через это отверстие циновку, на которой лежал парализованный. Иисус, увидев их веру, говорит парализованному: «Сынок, прощены твои грехи». Там сидело несколько учителей закона, и они про себя думали: «Что он такое говорит? Ведь это кощунство! Может ли кто, кроме Бога, прощать грехи?» Иисус сразу духом своим проник в их мысли и говорит им: «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать парализованному: «Прощены твои грехи», чем сказать: «Встань, возьми свою циновку и иди»? Так знайте же, что у Сына Человеческого есть власть прощать грехи на земле. Я говорю тебе», — обращается Иисус к парализованному, — «встань, возьми свою циновку и ступай домой». Тот встал и, тут же взяв циновку, вышел у всех на глазах. Все были вне себя от изумления, они прославляли Бога и говорили: «Такого мы еще не видели».

0: вкусно, обалденно. Передай, пожалуйста, еще кусочек.
1: Ты что, с ума сошла? Это уже третий.
0: Правда, что ли? Ну, он такой вкусный. Ладно, я сегодня оторвусь, а с завтрашнего дня сяду на кефирную диету, обещаю. И иду в спортзал.
1: Между прочим, ученые обидели. Доказали, что лучше питаться умеренно и разнообразно, чем объедаться жирным, а потом во всем себе отказывать.
2: Случается, человек то уступает неуемным желаниям плоти, то переживает бурные раскаяния и пребывает в строгом посте. Но чаще всего обе эти крайности являются сторонами одной медали – нашей слабости. Сила заключается в постоянном пребывании во Христе. Поэтому в Библии сказано – послушание – лучше жертвы.
0: Вау! Вот в чем фишка-то. Ну, дай, пожалуйста, еще чуть-чуть.

Это «Свободное радио», друзья. Привет. С вами Катя. Как-то услышала одно высказывание и мысленно возвращаюсь к нему снова и снова. О том, что жизнь – это то, что происходит с нами, пока мы строим какие-то другие планы. Как же не пропустить за строительством планов эту жизнь? То, что по-настоящему важно. Наверное, только если обращать внимание на сегодняшний день, ценя каждого, кто встретился на этом пути. Давайте попробуем прямо сегодня.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через 2 года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще 2 года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, 2 года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
2: След

0: Евангелие от Луки.
1: В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех».
2: Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: Сделано с любовью.

страха победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах,

0: Время подумать.
1: Человеку на голову упал кирпич. Это бытие. Его мысли помутнились. Это сознание. Человек решает жить честно. Это сознание. Он перестает воровать в супермаркете. Это бытие. Он начинает голодать. Это бытие. И решает, что воровать его единственный выход. Это сознание. Опять начинает воровать и попадает в тюрьму. Это бытие. Вот такой замороченный пример, а все ради того, чтобы проиллюстрировать, что и бытие, и сознание определяют друг друга. И этот круг можно описывать до бесконечности. Во взрослом возрасте это два взаимосвязанных понятия, оказывающих друг на друга безусловное влияние. Но многим кажется, что бытие все-таки первично, потому что, например, у младенца сначала окружающая среда, на основе которой формируется его сознание. Каким человека воспитаете, таким он и вырастет. Но, и я думаю, особенно многодетные родители могут вставить тут свои веские слова о том, что папа один, мама одна, а дети в семье рождаются разными. И воспитываются-то они плюс-минус в одних и тех же обстоятельствах, в одних и тех же условиях. И ценности при этом у родителей одни и те же. А дети разные. Это загадка? И вот интересно бы знать, что на эту загадку ответят сторонники того, что окружающая среда определяет сознание.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Из книги Евангелия от Луки.
1: Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля: «Скорей садись за стол»? Не правда ли, ты скажешь ему: «Приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам». Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы, когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги, мы сделали только то, что должны были сделать».

0: Эй, ты в раю новенький, что ли?
1: Ну, в общем, да, только что попал сюда.
2: А что ты сделал? Почему ты здесь?
0: Почему ты здесь?
1: Да, в общем, не знаю даже. Ну, однажды я нашел кошелек, там была куча денег, и я отдал его владельцу, дурачок.
3: Это все?
4: Давайте представим, на что был бы похож рай, в который попадают только самоправедные, порядочные люди.
1: А ты что сделала?
2: Я? Я пахала 10 лет 2 смены, чтобы мой сын мог получить образование.
5: Ничего себе!
6: А вот я изобрел вакцину, которая спасла жизни тысячам людей.
2: О-о-о!
7: Погодите-ка, а я помню, иду вечером по переулку.
2: Оба.
7: Вижу бабушку, 6 бандюганов пытаются ограбить.
2: Вау.
7: Так я в одиночку вступился.
2: Ничего себе! А когда это было?
7: Примерно минуту назад.
4: Библия ясно говорит, спасение – это Божий дар тем, кто принимает жертву Христа. Спасение нельзя заработать или заслужить. На небе нет места гордым и хвастливым.
7: Знаете, никогда не думал, что в раю так жарко.

месте встретил тебя на краю земли у конца дороги.

0: что-нибудь скажи. Я верю, я помню, путь мне укажи.
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

Откуда ты сам не научился каждое утро поднимать солнце на небеса? Пока не знаешь, куда направить молнию или как сотворить гиппопотама, не берись судить, как Бог правит миром. Молчи и слушай. Американский журналист и писатель Филипп Янси.

0: Стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, в 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердой, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Свободное радио.

0: Книге Евангелия от Иоанна.
1: После этих слов Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, час настал. Прославь Сына Своего, чтобы Сын прославил Тебя. Так же, как Ты дал Ему власть над всеми живущими, и Он даст вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь — это знать Тебя, единственного истинного Бога, и Иисуса-помазанника, которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, исполнив дело, которое Ты поручил мне. Теперь же, Отец, Ты прославь меня славой, что была у меня, когда я был с Тобою, прежде чем мир начал быть. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твои, Ты отдал их мне, и они Слово Твое исполнили. И теперь, наконец, они поняли, что все, что Ты дал мне, Твое, потому что слова, которые дал Ты мне, я им передал. И они их приняли и действительно поняли, что я пришел от Тебя, и поверили, что послал меня Ты. Это за них я прошу. Не за мир я прошу, а за тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Ведь все, что есть у меня, Твое, а все, что есть у Тебя, Мое, и через них я явил Свою славу. Я уже больше не в мире, я возвращаюсь к Тебе, а они остаются в мире. О, святой мой Отец, силой имени Твоего, что Ты дал мне, сохрани их, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Силой имени Твоего, что Ты дал мне, я хранил их, пока был с ними. И я их сохранил. Никто из них не погиб, лишь один, предназначенный гибели, ибо Писанию надлежало исполниться. А теперь я к Тебе возвращаюсь. И пока я еще в этом мире, я для того говорю все это, чтобы они разделили со мной полноту моей радости. Я передал им Слово Твое, и мир их возненавидел, потому что они не из этого мира, как и я не из этого мира. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из мира, но прошу, защити их от зла. Они не из этого мира, как и я не из этого мира. Посвяти их себе силой истины. Истина — это Слово Твое. И как Ты послал меня в мир, так и я их послал в этот мир. Я себя посвящаю Тебе ради них, чтобы и они поистине стали Твоими. Но не только за них я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их обо Мне. Пусть все они будут едины, и пусть они будут в нас, как Ты, Отец, во Мне, а я в Тебе. И пусть мир поверит, что послал Меня Ты. Я им дал ту же славу, которую дал Мне Ты, чтобы были они едины, как и мы едины с Тобой. Я в них, и Ты во мне, чтобы были они в полном единстве. И пусть мир узнает, что послал меня Ты, и что Ты полюбил их так же, как меня полюбил. Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были там же, где я, со мною. Пусть увидят славу мою, что Ты дал мне, ибо Ты полюбил меня прежде, чем создан был мир. Отец праведный, мир Тебя не узнал, но я Тебя знаю. Они узнали, что послал меня Ты. Я им показал и еще покажу, каков Ты, чтобы та же любовь, какой Ты меня полюбил, была в них так же, как я в них».
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: помогите, помогите мне, пожалуйста.
1: Что такое?
0: Вы должны мне помочь.
1: Мы знакомы?
2: Да не знакомы, но вы тебе верующий. Проявите же свое христианское милосердие.
1: Ну, я вообще-то тороплюсь. Ну, что у вас?
2: Голос. Голос в моей голове.
1: Что? Вы это...
2: Да нет, не бойтесь, я не ненормальная. У меня даже справка от врача есть, вот, смотрите.
1: Ну, а что это за голос?
2: Ну, как вам сказать, такой голос, он словно тот, кто меня зовет, очень-очень хорошо меня знает.
1: Ну и что он говорит?
2: Ничего не говорит, он просто зовет меня по имени.
1: Зовет вас по имени, и все? И больше ничего не говорит?
2: Может, и говорит, не знаю. Дело в том, что как только я его слышу, я музыку врубаю на всю катушку. И не хочу слышать.
1: И он больше не зовет вас после этого?
2: Как только я оказываюсь в тишине, тогда зовет снова.
1: И как же вы спите?
2: С включенным телевизором.
1: А как же можно спать при включенном телевизоре?
2: Совершенно невыносимо, вы правы. Но по-другому не могу. Как только закрою глаза в тишине, Даша, Даша!
1: А, полагаю, вас зовут Даша?
2: Ага.
1: А знаете, мне кажется, я догадываюсь, чей это голос.
2: Меня не интересует, чей это голос. Я просто хочу избавиться от него.
1: Дашенька, это Господь Бог вас зовет.
2: Я, кажется, вам русским языком сказала. Меня не интересует, кто меня зовет. Я хочу просто...
1: Вы ведь верующая, не так ли?
3: Откуда вы знаете?
4: Да и вы ведь с самого начала знали, чей это голос, не так ли?
2: Ну, скажем так, предполагала.
1: Да, интересно,
2: только что вас никто не просил натворили? Подтверждать мои предположения.
1: Вы что, дали ему обещание и не хотите его исполнять?
2: Да откуда же вы все знаете? Вы что, пророк?
1: Да нет, я просто пытаюсь понять, почему вы не хотите...
2: Зачем я к вам обратилась за помощью? Вы же все испортили!
1: Чего вы испортил-то?
2: Счастливо!

0: Макс Лукада. Разве не было бы славно, если бы любовь была похожа на кафетерий? Если бы ты мог смотреть на человека, с которым живешь, брать от него, что тебе нравится, и оставлять то, чего тебе не хочется. Что, если бы родители так поступали с детьми? Беру хорошие отметки и милые улыбки и оставляю подростковый кризис вместе со счетами за обучение. Что, если бы дети также поступали с родителями? Пожалуйста, дайте мне денег и бесплатное жилье, но правил и расписания мне не надо, благодарю. А супруги друг с другом? Пожалуйста, чашечку хорошего здоровья и хорошего настроения, а рабочие командировки, родственники и стирка в мою диету не входят. Разве не здорово было бы, если бы любовь была похожа на кафетерий? Так было бы проще, так было бы приятнее, менее болезненно и более мирно. Но знаешь что? Это не была бы любовь. Любовь неизбирательна. Любовь готова принимать все.
1: Свободное радио. Всегда.

0: Если хочешь быть любимым, люби. Сенека.
1: Не бойся.

0: Золотые библейские стихи.
1: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга Притч, 3 глава, 5-6 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

Зачем быть добрым, если это чаще всего почитают за слабость? Зачем обходиться с людьми мягко, если из-за этого тебя будут регулярно смешивать с грязью? Какой смысл быть верным, если этого просто не замечают и не ценят? Кажется, что все старания тщетны, а то и вовсе делают твою жизнь хуже. Кому они нужны? Но на самом деле у Бога ничего не забыто. Он все видит и радуется нашим успехам. Не важно, что считают люди, важно, что думает об этом Господь.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. Все события на свете – ответы на молитвы, в том смысле, что Господь учитывает все наши истинные нужды. Все молитвы услышаны, хотя и не все исполнены.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Заповедь о любви к врагам – одна из самых странных и одновременно самых важных заповедей Евангелия. Приведу для примера формулировку из 5 главы от Матфея. «Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего своего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вникнуть в заповедь про любовь к врагам обычно достаточно сложно. Ну правда, по-человечески сложно даже представить, как можно искренне и эмоционально любить врага. Но недавно я, похоже, получила важную подсказку на эту тему и приблизилась к тому, чтобы любить врагов. Искренне, по-настоящему. Как-то мы с коллегами писали официозную пафосную открытку на юбилей контролирующей организации. Как всегда в таких случаях, спасибо за ваш вклад в развитие региона, искренне благодарим за поддержку, желаем и в дальнейшем, и бла-бла-бла. В общем, неискреннее такое сладкое вранье. Глядя на эти слова дружбы коммерческой организации по отношению к чиновникам, я вдруг поняла, что не дай мне Бог таких вот друзей. Враги, они всегда честнее, чем друзья. Заметьте, как редко вы искренне с друзьями. Просто потому, что боитесь их обидеть. Как много вокруг дружбы с патокой в глаза и со сплетнями за спиной. Как часто обесмысливаются отношения, когда вы друзья. В основном это кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Враги же всегда искренни, их ничего не удерживает от того, чтобы говорить неприятную правду. Они выигрывают у нас, критикуют нас, и злословят и гонят, тем самым указывая на наши недостатки и помогая стать лучше. Дружба же часто никого не развивает. Интересно обратить внимание на фразу «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» В другом переводе я встретила «Ибо если будете любить любящих вас, какая вам польза?» Действительно, никакой пользы для нашего развития в этом нет. Мы не видим своих ошибок. Мы не учимся, не выходим за собственные границы, не совершенствуемся. Просто остаемся в уютном болотце, успокоительно положительных мнений о себе, питающих наше самомнение. Искренне благодарим за поддержку и ваш вклад в развитие региона. А если любить врагов, то есть тех, кто нас критикует и заведомо видит в нас все недостатки, то и правда можно доразвиваться до того, что станем совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. В общем, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Враги и правда отличные ребята.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: «А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
2: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
1: И, встав, первосвященник сказал ему:
3: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
3: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
1: Иисус говорит ему:
4: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
3: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
1: Они же сказали в ответ:
5: «Помяни смерти!»
1: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
6: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 17 августа 1948 года мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим Калькутты. В 1929 году простая албанская девушка Агнеса Гонджа Бэджиу, окончив в Ирландии миссионерские курсы, направилась служить в Индию. Еще через два года Агнеса приняла постриг и взяла себе имя Тереза в честь французской монахини-кармелитки Терезы из Лизье, известной своей добротой и милосердием. Монастырь Лореток, где служила Тереза, позволял вести уединенный образ жизни. Однако находился вблизи калькутских трущоб. Однажды, во время поездки в приют Дарджилинга в 1946 году, монахиня ощутила настоятельный призыв свыше, говоривший ей выйти за стены монастыря. Прошло еще два года, прежде чем в 1948 году, 17 августа, мать Тереза покинула обитель. Позже она вспоминала: «Я должна была покинуть монастырь и жить среди бедных, помогая им». Своим самоотверженным милосердием Тереза снискала широкую известность сначала в Калькутте, а затем и за ее пределами. На поступающие на ее имя пожертвования вскоре она смогла открыть приют для брошенных детей, лепрозорий, дом престарелых и мастерскую для безработных. Через 10 лет работы в Калькутте Тереза получила разрешение открывать миссии и в других местах. В 1964 году монахиня получила премию имени Джавахарлала Неру, два года спустя – Ватиканскую премию мира, а в 1979 году стала Нобелевским лауреатом.
1: След в истории.

0: На Свободном радио подключаемся к источнику вечной радости. Да, мы его нашли. Хотите знать, где он находится? Все правильно. Этот источник заключен в вере в Иисуса Христа, который спас каждого из нас для вечной радости. И, кстати, радость эта начинается не там, за порогом земной жизни. Она здесь и сейчас. Просто вдохните ее полной грудью. Живите вашей вечной жизнью уже сейчас. Пейте ароматный чай из праздничного сервиза сегодня. Это ваш день. С вами Катя.
1: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

он пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа».

Петр Мамонов. Очень легко прожить жизнь незаметно для себя. К 8 встал, чайку попил, чего-то поделал. Раз и день прошел. Раз, прошли неделя, месяц. Опа, и уже гроб, и лежишь. Вот в фильме «Остров» я там в гробе ложусь. Видели, наверное? А я во время съемок выскакивал из него 3 раза. По часу ходил, переживал. Еле-еле потом эту сцену сняли. Лежать в гробу – это серьезное дело, даже в кино, где все понарошку. Вот стеночки 4. Лежишь в ящичке – ничего нет и не будет. Все, что успел собрать за жизнь, тут.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Весть о кресте. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Для иудея мысль о том, что их Мессия был арестован, избит и распят на кресте, была совершенно невообразимой. Они ожидали, что их Мессия, потомок Давида, будет править миром в праведности и покое. Для грека идея о том, что один человек мог умереть за грехи всех людей, была чистой глупостью. Ни один из богов, которым поклонялись греки, никогда не сделал бы ничего настолько исполненного любви. Их боги были эгоистичными. Поэтому идея о боге, который хотел отдать себя, чтобы спасти своих людей, была для них нелепой. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Хотя мир считает крест глупостью, мы, спасенные, видим его прекрасным инструментом нашего спасения, и мы не стыдимся креста. Это сила Божья ко спасению. Через крест Бог освободил нас от уз греха. Через крест Он победил смерть и могилу. Через крест Он усыновил нас, как своих. Через крест Он положил конец войне, которая существовала между нами. Через крест Он обеспечил наше вечное будущее. Пусть мир думает, что хочет. Мы знаем истину. И как же мы любим этот старый и грубый крест. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты освободил нас. Освободил, чтобы любить Тебя, чтобы служить Тебе. Освободил, чтобы ходить в общении с Тобой. Пусть весть о кресте говорит сегодня к нашим сердцам. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Константин Коренков, пастор церкви Часовни на Голгофе, Нижний Новгород.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что это действительно единственная истина, в которую стоит верить. Потому что все остальное эфемерно, приходящее. А Иисус, Он показал нам путь, вечность. И поскольку все мы умрем, то мне хотелось бы сделать правильный выбор.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я постоянно себя ловлю на мысли, что если бы я не верил в Иисуса, я бы жил значительно хуже. В плане моральном, эмоциональном. Я бы плохо вел себя в семье, это я точно знаю. Я бы плохо вел себя с людьми, я бы их угнетал, обижал. Вообще был бы очень злым человеком, потому что у меня плохое прошлое. И мне негде было взять хорошую модель поведения, потому что у меня были плохие отношения с отцом. И, ну, мне тяжело быть хорошим человеком, но Иисус мне помогает быть не просто хорошим человеком, а не вести себя так, как ведет себя злой человек, может быть, поэтому.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Признавайтесь друг перед другом в проступках, много может усиленная молитва праведного.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – однозначно свобода, потому что нет никаких ограничений, когда тебя любит Бог, и ты таким образом даешь свою любовь другим, потому что ты свободен именно раздавать то, что ты сам получил бесплатно.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.
1: Привет, друзья!
2: Мы группа «Not an Idol». Вы слушаете «Свободное радио».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Новое рождение. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Во время той памятной беседы с Никодимом Господь Иисус говорил о необходимости нового рождения, чтобы войти в Царство Бога. Никодим, несомненно, был искренним и ищущим человеком, иначе он не пришел бы к Иисусу ночью. Он считал, что, будучи учителем Израиля, он смог бы углубить свои познания и полагал, что, как израильтянин, он обладал приоритетным правом попасть в это царство на основании обетований Бога. Но Израиль отверг Мессию, с которым связана церковь.

соответствующую природе Бога, посредством духовного процесса. Они рождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Первое послание Петра, 1 глава, 23 стих. А было ли у вас новое рождение?

0: стих дня.
1: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Книга пророка Исаии, 26 глава, 3 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Всем привет! Сегодня поговорим о мире, который хранит Бог. Пророк Исаия в 26 главе, 3 стихе пишет: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Человек часто ищет опору в работе, в запасах, людях, себе. Но все это может поколебаться. Исаия указывает на иное основание. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Дух здесь – это ум, помысел, внутренняя направленность. Это центр, из которого исходит жизнь. Твердость – не самодостаточность. Слово, стоящее за твердый, означает поддерживаемый, опирающийся, даже когда человек слабый. Но если он опирается на Бога, Господь дает ему устойчивость. Почему Бог хранит такого человека? Ибо на тебя уповает он. Упование – это не только согласие с истиной о Боге, а живое доверие, жизненная зависимость. В Исаии упование на Бога противопоставлено надежде на князей, колесницы, союзы, человеческую силу. Все это подводит, а Господь нет. Если сегодня сердце тревожится, придите ко Христу. Он не обещает легкой жизни, но обещает быть с вами. Он прощает, принимает и дает мир, которого никто не отнимет. Как это на практике? Обращайте ум на Господа. Не позволяйте новостям, страхам, заботам стать вашим центром. Молитесь, читайте Писание, приносите Богу тревоги, будьте в общении, вспоминайте Его верность. Снова и снова выбирайте доверие. Доверьтесь Богу, опирайтесь на Него, и Он сохранит вас в совершенном мире. Но не потому, что вы сильны, а потому, что Он верен. Слава Христу! Аминь! С вами был Александр Золотов, Церковь Сила Благодати, город Калининград.

0: Евангелие от Луки.
1: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
2: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
1: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им:
2: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами».
1: И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
3: «Не Иосифов ли это сын?»
1: Он сказал им:
2: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме».
1: И сказал:
2: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина».
1: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился.
4: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Как быть хорошей христианкой? Есть ли какой-то список с пунктами? Что нужно делать, чтобы соответствовать всем критериям? Может быть, мы, как древние иудеи, должны составить свой Талмуд со списком предписаний и правил? А вы знаете, что в Новом Завете такой список есть? Но он занимает ровно 3 стиха во втором послании Петра. Вот он. «Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью». Если свести эти пункты воедино, то получится, что в жизни христианина вера укрепляется добродетелью и выражается в любви. Так живет христианин, так растет наша вера. Совсем не сложно. Если мы живем в чистоте, познавая Бога и любя ближнего, мы исполняем весь закон веры. Это и значит быть христианином. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Когда приходит тьма, никогда надежды нет, чувство одиночества не дает.

0: Простите, можно вас на минутку?
1: Да, что случилось?
0: Мне сказали, что вы будто бы знаете, как входить в контакт с пришельцами.
1: С пришельцами?
0: Ну, с теми, кто живет за пределами нашей планеты.
1: Ага, понятно.
0: Так это правда?
1: Ну, в принципе...
0: Послушайте, я понимаю, что подвергаю опасности вашу жизнь, но обещаю...
1: Да, какой опасности вы говорите?
0: Так у вас это правда получилось?
1: Что получилось?
0: Вы вступили в диалог с разумной жизнью за пределами нашей планеты.
1: Ну, в принципе...
0: Я знал, что где-то там есть разумная жизнь. Я знал! А вы можете попросить их установить контакты со мной тоже?
1: Ну, во-первых, это он, а не они. А во-вторых, вы можете общаться с ним напрямую.
0: Шутите, да?
1: Да нет.
0: Это невероятно. Я чувствую себя как Джуди Фостер.
1: При чем здесь Джуди Фостер?
0: Ну как, в фильме «Контакт», помните? Она так же, как и я, была уверена, что где-то там все-таки есть разумная жизнь.
1: Ай, ну что я могу сказать? Она так же, как и вы, была права.
0: Прошу вас, расскажите мне о них. Они, то есть он, созвездие Вега, да?
1: Нет. Он...
0: Полярис! Многие считают, что это все-таки Полярис!
1: Да нет, он вообще вне пределов пространства и времени.
0: Вне предела пространства и времени?
1: Да.
0: Ха, как же у вас тогда получилось настроиться на его сигнал?
1: Дело в том, что его интеллект намного превосходит наш, и он обеспечил очень простые способы коммуникации с нами.
0: Расскажите, прошу вас!
1: Ну, иногда я просто произношу слова вслух.
0: И все?
1: Да.
0: Вы просто произносите слова?
1: Да.
0: И он слышит вас?
1: Конечно.
0: За пределами пространства и времени?
1: Ну, я и сама не знаю, как это у него получается, но он всегда слышит меня.
0: Но это не может быть так просто. Может, вы все-таки как-то меняете тембр голоса?
1: Нет.
0: Вы в это время стоите или сидите?
1: Неважно, иногда даже бегу.
0: То есть он может настроиться на ваш голос, даже когда вы в движении?
1: Да, даже когда я в машине или самолете.
0: Это ж 1000 километров в час.
1: Угу.
0: А как вы принимаете его сигнал? Это, я полагаю, посложнее будет, а?
1: Ой, да нет, тут тоже все просто. Он изложил свои мысли и инструкции в письменном виде.
0: Послушайте, я понимаю, что мы едва знакомы, но... Клянусь вам, я никому не расскажу. Не мог бы я хоть краешком глаза взглянуть туда?
1: Конечно.
0: Правда, можно?
1: Его послания были прекрасно сохранены с тех пор, как он вступил с нами в контакт 4000 лет назад.
0: Так где же они? Не томите!
1: Вы можете приобрести копию его посланий в любом книжном магазине.
0: Чё, серьезно?
1: Без шуток.
0: Как называется?
1: Библия.
0: Вы все это время о Боге, что ли, говорили?
1: Да.
0: Но вы же сказали, что он за пределами нашего пространства и времени.
1: Так и есть. Хотя однажды он посетил нашу планету. Только немногие узнали его.
0: Я-то думал, вы говорите о зеленом человечке с такими большими глазами. Ваш пришелец неприкольный какой-то.
1: Простите, что разочаровала вас. Я просто не знала, что пришельцы должны быть прикольные.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Вы помните библейскую историю, описанную в Третьей книге Царств, когда к мудрому царю Соломону пришли две женщины и попросили разрешить их спор. Спорили они из-за младенца, делили сына. Каждая утверждала, что это ее ребенок. Соломон тогда повелел подать ему меч и сказал, так как обе женщины присваивают себе ребенка, рассеките его на две части и отдайте половину одной и половину другой. И тогда женщина, чей сын был объектом спора, сказала, отдайте ей этого ребенка, только не убивайте. Ну, а другая продолжала настаивать, пусть будет ни мне, ни ей. И вот именно после этих слов Соломон окончательно решил, что мать ребенка именно та, которая умоляет его не убивать. Эта библейская история – очень яркая иллюстрация материнской любви. А материнская любовь, как и материнская молитва, мужчины, вы не обижайтесь, но мне вот все-таки кажется, что это нечто особенное, в том числе и перед Богом. И мне вроде как и хочется встать на сторону тех, кто вынужден выходить от малыша на работу. Обстоятельства бывают действительно разными, но в то же время, неужели вот никаких других вариантов просто нет? Неужели мужчине вот настолько невозможно напрячься, чтобы прокормить семью? И как бы вы на этот вопрос не ответили, не забывайте, пожалуйста, что вы прежде всего женщина, созданная по образу и подобию Бога в том числе. И то, какой вас задумал Господь, вот, да, я помню 31-ю притчу, я знаю, что там все у нас вертится, вращается, варится, само делается. Но не забывайте, что у той женщины из 31-й главы так-то были служанки и помощницы. Это так, на минуточку. Тем, кто любит экстремальное положение вещей в семье, да, когда он сидит у ворот, а у нее там все вертится и вращается и варится. Но даже не об этом хочется сказать. Перепроверьте, пожалуйста, себя. Когда вы принимаете решение, будучи мамой малыша, совсем малыша, выходить на работу, почему вы это делаете? Если вы это делаете, потому что считаете своего мужчину неспособным вас обеспечить, работайте над собой. Это как та змея, которая сама себя кусает за хвост, и непонятно, где начало, а где конец. В таких вопросах всегда очень тонкая грань. Мужчина ничего не делает, потому что за него и так все делает женщина, или женщина все делает сама, потому что мужчина ничего не делает. Это очень тонкая грань, и, пожалуйста, взвесьте ее как следует, прежде чем выходить на работу от совсем маленького человечка и ребенка. И другой вопрос, конечно, папа уж так действительно не может обеспечить и прокормить семью, или вопрос немножко в другом, или вопрос в том, что вы смотрите на брендовые вещи у детей звезд, и вам хочется так же. И, может быть, вопрос в том, что вам хочется детский день рождения отмечать не как это было у нас дома с тортиком и свечами. Может быть, вам хочется в какой-то особый детский ресторан. Может быть, вам просто хочется посещать с ребенком парки развлечений, вход в которые стоит как потребительская корзина на месяц. Тут очень важно расставить приоритеты. Так ли уж семья не сможет без ваших заработанных денег?
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Был в то время в Иерусалиме человек по имени Симеон. И это был человек праведный и благочестивый, ждущий спасения для Израиля, и был на нем Дух Святой. Симеону было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит обещанного помазанника Господня. Побуждаемый Духом, он пришел в храм, и когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы исполнить по отношению к нему то, что велит закон, Симеон взял его на руки и возблагодарил Бога. «Теперь ты отпускаешь с миром слугу своего владыка, ибо ты исполнил свое слово. Глаза мои увидели того, кого ты предназначил быть спасителем для всех народов. Он — свет, который озарит язычников, и слава народа твоего Израиля». И отец ребенка и мать его с изумлением слушали то, что Симеон говорил об Иисусе. Симеон благословил их, а Мариам его матери сказал: «Вот лежит тот, из-за которого многие в Израиле падут и многие встанут, и твою душу тоже меч рассечет. Он станет знаком Божьим, против которого восстанут многие и тем откроют свои тайные помыслы».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Здравствуйте, свободные. Меня зовут Наташа Романцова. А вам никогда не было интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама мама-коза? Секрет простой. Любой маме иногда нужен повод, чтобы уйти из дома, где сидят семеро ее чудесных детей. К этому никак иначе относиться нельзя. Только с пониманием. Правда?
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

Софья Павловна Ливен из книги «Духовное пробуждение в России». До 1905 года вся жизнь общин верующих протекала под неусыпным правительственным надзором и подвергалась всевозможным ограничениям. Так, например, брак, заключенный в евангельской общине, не признавался законным, а рассматривался как простая связь со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то время гражданский брак еще не был введен, и положение молодых было чрезвычайно неприятным, а в глазах мира просто постыдным. Но они с мужеством и верностью переносили этот позор. Печатание новых сборников гимнов долгое время не разрешалось. Число же духовных песен все увеличивалось. Находились верные друзья, которые брались писать их от руки в большом количестве экземпляров. Пишущих машин тогда еще не было. В продолжение многих лет мы пользовались рукописными песенниками и вполне привыкли к такому примитивному изданию. Число гимнов росло с каждым днем. Часть из них были переводами с других языков, часть писались русскими верующими. Одним из них был мой брат. К его гимнам моя сестра написала соответствующую мелодию. Все они впоследствии попали в печатные сборники. Позднее Иван Степанович Проханов, много потрудившийся на Ниве Божьей переводами и своими собственными произведениями, увеличил число этих гимнов. Потом все эти гимны слились в один сборник под названием «Гусли». Однако наряду с этим продолжали издаваться и другие сборники. Один из наиболее распространенных гимнов, особенно любимый Иваном Степановичем Прохановым, «Радость, радость непрестанна». Его перевела с немецкого моя старшая сестра, будучи еще подростком. Возвращаясь из заграничного путешествия, проездом в Берлине, мать наша пошла с нами на одно немецкое собрание, после окончания которого состоялась воскресная школа для детей. Там мы впервые услыхали песнь «Радость, радость непрестанна». И моя сестра сразу же решила перевести ее на русский язык для детей нашей петербургской воскресной школы. Наша воспитательница Наталья Владимировна Классовская уже давно начала эту школу. В одном только нашем доме было достаточно для нее питомцев. Времена были другие, и в нашем доме, считая нас и всех служащих с их семьями, жило около 50 душ. У Дворецкого было 7 детей. У одного из слуг – 2, у дворника – 6, у швейцара – 5.

0: Ниве Господней. Он начал, кажется, в Эстонии, в Финляндии, потом в центральных губерниях России, затем в Маньчжурии, оттуда в Соединенных Штатах Америки, где он руководил целой миссией. И там же, несколько лет спустя, после Второй мировой войны, отошел к Господу. За несколько месяцев до смерти он навестил нас в Париже, где провел ряд благословенных собраний. Во время этого приезда он навестил дочерей Пашкова, и я тоже имела радость быть при этой встрече и вспоминать былое.
1: Храни истину. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Не обирай бедных лишь потому, что они бедны. Не притесняй нуждающихся на суде. Дело их защитит Господь. Жизнь отберет у тех, кто их обирает.

0: Они исполнили волю Бога, сохранили веру, не свернули с пути. Герои веры.
1: Юрий Грачев. В иродовой бездне. Глава 3. Первые шаги. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод». Псалом 1:3. Учеба в школе шла успешно. Лёва был одним из тех учеников, которые всегда ясно и понятно отвечают, и учителя его уважали. Не было среди школьных товарищей тех, с которыми он ссорился и имел неприятности. Все, кажется, шло нормально. Но однажды произошел случай, который показал, что Лёву держат на особом учете. Они проходили общественные науки, в том числе курс политэкономии. Лёва изучал все так, как все, и отвечал не хуже других. Но вот однажды, после сдачи зачета по политэкономии, преподаватель объявил: «Лёва Смирнский неудовлетворительно». Класс зашумел, многие вскочили. «Это почему? Как так? Ведь он все ответил». «Тише, садитесь. Все сейчас объясню», — сказал торжественно педагог. «Нам известно, что Смирнский — верующий человек. Вот уже заканчивает 9-летку, проходит общественные науки и в то же время ничего не смыслит». «Как не смыслит?» — закричал Голованчик. «Это совсем несправедливо. Я вас прямо спрошу, Смирнский. Ведь вы верите в Бога?» «Да, верю», — ответил Лёва, спокойно вставая и глядя прямо в глаза преподавателя. «Так вот, видите, слышали? Он не отказывается. Верит, значит, он верит во все духовное, во всякую нечистую силу, а в науку он не верит. Вот электричество возьмем, например. Вы верите в электричество?» «Конечно, верю и знаю, что есть электричество, и наблюдаю его», — ответил Лёва. «Не лицемерьте. Вы не верите», — сказал убежденно преподаватель. «Для вас реальный материалистический мир не существует. Вы идеалист. Когда вы едете на трамвае, вы думаете, что это вас тащит нечистая сила». Он засмеялся, но никто в классе его не поддержал. Встала староста группы и сказала: «Мы с вами совершенно не согласны. Вы неправильно поставили отметку Смирнскому. Он отвечал: хорошо». «Он отвечал механически, по зубрежке. Если бы он вник в сущность преподаваемого предмета, он, конечно, оставил бы всякие бредни о Боге». «Но и мы верим, и мы верим», — раздались голоса некоторых девушек. «С вас спрос маленький», — сказал преподаватель. «Вы еще могли не разобраться, а с него мы можем спросить. Он неплохой ученик, много читает, и мы к нему должны предъявить соответствующие требования». «Нет, мы с вами не согласны. Мы поставим этот вопрос на школьном совете», — раздались голоса. Когда преподаватель вышел, возбужденный класс написал целую петицию школьному совету, прося, чтобы он пересмотрел несправедливую оценку, поставленную на зачете Смирнскому, и исправил ее. Эта петиция была подписана всеми учащимися, за исключением болезненного юноши Гиммерлейха, который всего боялся и ужасно опасался, как бы чего не вышло. Лёва пришел домой грустный. Воспоминания нахлынули на него. В 15 лет он усиленно занимался наукой и аккуратно ходил по воскресеньям на собрания. Но, как это было ни странно, там он был страшно одинок. Молодежи приходило очень много. Было 2 больших хора: старый хор, которым управлял Петр Иванович Кузнецов, и молодой хор, которым управляла жена пресвитера, тетя Тереза. Там играл большой, все увеличивающийся струнный оркестр. Вся молодежь занималась искусством. Кто пел, кто играл на инструментах. И когда кончалось собрание, музыканты шли к музыкантам, а певцы к певцам. Он стоял одиноко, никто не подходил, не беседовал с ним. Возможно, это объяснялось тем, что многим он казался маленьким. Вся обращенная молодежь была постарше. Лёва уходил домой и там читал духовную литературу и большую Библию с картинками, которую подарил ему отец. Сверстников, которые могли бы разделить его духовные интересы, не было. Двоюродный брат Всеволод и другие, которых Господь еще не коснулся близко, жили своими интересами, голубями и прочим, что совершенно не интересовало Лёву. Однажды к ним в дом пришла молодежь для посещения. Руководила этой группой молодая девушка лет 20, Валя Алексеева. Она не пела в хоре, не играла на музыкальных инструментах, а посвятила себя всецело добрым делам. и в частности посещению больных и семей верующих. Теперь, когда Лёва впервые почувствовал, что неверующий мир относится к нему с пренебрежением, ему особенно было приятно вспомнить это посещение молодежи, когда Валя спросила его, отдал ли он сердце Господу. «Да», — ответил он, — «я пошел за ним». «А мы думали, что ты еще маленький», — раздались голоса. Лёва поделился с ними, что он боролся с сомнениями, как зло все больше и больше проникало в его сердце, и в то же время Господь звал его. «Где же вы покаялись?» — спросили они его. «Хотел покаяться на собрании, когда призывали грешников, но держался за спинку скамьи, чтобы только не встать. Однако Господь не оставлял меня, и здесь, дома, в своей семье, я обратился к Нему». «Он изменился с тех пор, как отдал сердце Иисусу», — подтвердила мать. Валя Алексеева стала приглашать Лёву посещать больных. Когда кончилось утреннее собрание, он вместе с другими ходил на посещение, чтобы порадовать больных. На посещение ходило человек 15-20. От хора Лёва отказался, потому что у него не было музыкального слуха. «Ну, какую же работу тебе поручить?» — говорила молодежь. «Ведь без работы христианин не может быть. Чем-то он должен служить Господу». По субботам проходили собрания молодежи призывного характера. Здесь руководили наиболее зрелые среди молодых людей, такие как Витя Орлов, Петя Фомин. В слове участвовали молодые братья и сестры. Юноши и девушки декламировали стихотворения, пели соло, дуэты. И вот решили дать Лёве поручение. Когда объявят, что пройдет тарелка для сбора средств на дело Божие, то он ее возьмет и соберет пожертвования. Теперь, вспоминая об этом предложении, Лёва невольно покраснел. Ведь так неудобно, просто стыдно идти с тарелкой. Но все-таки он смирился и решил выполнять это служение. Таковы были его первые шаги. По мере углубления в Слово Божие ему становилось особенно ясно, что нужно смириться и быть кротким. А теперь это несправедливая отметка. Что делать? Писать протест, как поступил его класс, или молча снести обиду? Он вспомнил совет Христа: «Любите, молитесь за обижающих вас». И он решил промолчать, молиться о тех, кто несправедлив с ним. Лёва сознавал, что теперь, когда союз воинствующих безбожников развивает самую активную деятельность, всюду проходят лекции, диспуты, его не оставят в покое и будут перевоспитывать. Поэтому он решил глубже ознакомиться с христианским учением, которому он посвятил себя. Кто-то сказал ему, что лучшим представителем христианской философской мысли был Владимир Соловьев. К тому же у матери было собрание его сочинений. Вечером, когда он заканчивал уроки и все дома успокаивалось, он садился за изучение трудов Владимира Соловьева. В тот вечер, когда он читал «Оправдание добра» этого философа, к ним зашел известный христианский проповедник Иван Борисович, евангельский христианин, получивший образование за границей. В свое время он редактировал журнал «Христианин» у Проханова, а теперь, будучи больным, проживал с женой в Самаре. Он отличался исключительным красноречием, и когда выступал на диспутах с безбожниками, то прямо громил их своими острыми умозаключениями и яркими сравнениями. Увидев Лёву, склонившегося над книгой у стола, освещенного подвесной электрической лампой, он был очень удивлен, что тот читает Владимира Соловьева. «Как, в такие годы и уже Владимира Соловьева?» — воскликнул он. «В какие годы?» — сказал Лёва, улыбаясь. «Мне уже 17 лет». «Вы пережили возрождение?» «Да, я пережил и не только это», — ответил Лёва. «В 16 лет я принял водное крещение и присоединился к общине». «Да? Вы старший сын Анны Ивановны и Сергея Павловича?» «Счастливы они, что имеют такого сына. Я очень рад, что могу познакомиться с вами». Иван Борисович удобно расположился в кресле рядом с Лёвой и начал расспрашивать его. «Ну, что вы уверовали, это я понимаю. Но как так рано могли принять крещение? Есть верующие, которые допускают мысль, что до совершеннолетия не должны принимать крещение, ведь это может быть просто поверхностным увлечением». «Когда я обратился к Господу, — сказал Лёва, — мне очень хотелось больше трудиться для Него. Я видел, что это могут делать только те, которые дадут обещание служить Богу доброй совестью, то есть принявшие водное крещение. Сам Христос вышел на труд только после крещения. Кроме того, когда я видел, что община принимает вечерю Господню и вспоминает страдания Спасителя, а я стою вне за закрытыми стеклянными дверями, в то время все нечлены церкви не могли быть на вечере Господней, а присутствовали в прихожей, как интересующиеся. Мне было не по себе. Ведь сам Христос, когда Иоанн удерживал его, сказал: «Надлежит мне исполнить всякую правду». И я сознавал, что если я не исполню правду крещением, мой духовный рост затормозится. Я не смогу подняться на следующую ступень своего духовного развития. «О, вы рассуждаете, как взрослый!» — воскликнул Иван Борисович. «Но все-таки как вы подошли к этой проблеме?» Я молился об этом, читал Слово Божие о крещении, а потом пошел к пресвитеру и сказал, что я желаю принять водное крещение. А он что? Он сказал: «А ты спросил папу и маму?» Я ответил, что не спросил, а хочу поступать, как Павел, который не стал советоваться с плотью и кровью. Пресвитер сказал, что он поговорит с родителями, а также с молодежью, а потом он даст мне ответ, допустит ли он меня к испытанию или нет. Ну и как? До испытания допустили. Я очень волновался. В молитвенном доме было много народу. Нас, испытуемых, приглашали по очереди. Мне сказали, чтобы я прошел вперед и встал перед кафедрой. Попросили рассказать о моем обращении. Волнуясь, я рассказал, как Христос вошел в мое сердце. Затем задавали вопросы. Среди присутствующих был известный благовестник Андрей Петрович Зукао. Я его особенно уважал за его проповеди. Он мне тоже задавал вопросы и при этом ободряюще смотрел на меня. Потом меня выслали, пригласили опять и сообщили, что церковь меня принимает и в следующее воскресенье будет крещение на Волге. Лёва замолчал, потом как-то оживился, глаза у него заблестели, и он сказал: «Там, под Ульяновским спуском, в присутствии на берегу всей общины и многих интересующихся людей, я вошел в воду, и на вопрос крестившего меня пресвитера Корнилия Францевича Кливер, веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий, ответил: «Да, верую». Тогда он сказал: «По повелению Господа Иисуса Христа крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И он погрузил меня в воду. Хор пел на берегу, как сейчас помню: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Иван Борисович, слушая рассказ Лёвы, радостно кивал головою. Да, это крещение по первохристианству. Сколько людей не могут полностью разобраться в этом вопросе? Одни отвергают, другие понимают духовно, третьи крестят без веры. После этого, продолжал Лёва, вся община направилась в молитвенный дом. Шли большой толпой с Волги, как будто это была демонстрация. Там, в молитвенном доме, на принявших крещение были возложены руки. На меня возложил руки один из известных первых тружеников братства нашего, Ефим Симонович Янченко. Да, это достойный брат, пострадавший за Христа и в избиениях лишившийся глаза при царском режиме, произнес задумчиво Иван Борисович. Но что же изменилось у тебя после того, как ты вступил в церковь? Я стал больше принимать участие в работе нашей христианской молодежи. В субботних собраниях стал проповедовать Евангелие. «Ты проповедник Евангелия!» — воскликнул Иван Борисович, вскакивая. «И это без всяких курсов и подготовки!» «Да, впрочем», — сказал он, успокаиваясь, «ведь ты, как Тимофей, с детства знаешь Писание, которое может умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». «Когда мне впервые предложили говорить слово», — сказал Лёва, — «я очень волновался, горячо молился Богу, чтобы Он дал мне тему, и мне дано было говорить о Христе распятом, о Голгофе». «Приготовил ли ты себе конспект?» «Да, приготовил, на небольшом листочке записал столбиком основные мысли, которые были положены на сердце. Затем, признаюсь, по вечерам я уединялся в саду и там в полголоса читал вслух свою проповедь. Настало время, когда мне нужно было выступить с чтением Евангелия. Взошел на кафедру, а сам себя будто не ощущаю. До этого мне тоже приходилось бывать на кафедре, говорил стихотворение. Но проповедь не стихотворение. Тут нужно сказать от сердца, ведь от избытка сердца говорят уста. Не слышал я своего голоса, как говорил, и сам не знаю. Но слава Богу, Господь помог, и я сказал то, что было мне дано. Правда, кое-что пропустил, в конспект неудобно было заглядывать». Иван Борисович слушал и с любовью смотрел на юношу. «Помоги, помоги тебе, Господь, быть проповедником, благовестником Евангелия». В это время вошла Анна Ивановна и стала приглашать гостя к столу. «Я рад, что познакомился с вашим сыном», — сказал Иван Борисович. «И хочу отметить, ко всему прочему, что он скромно одет. Эту толстовку вы, вероятно, ему сшили сами. Очень удачный и скромный костюм». «Полагаю, что скромность необходима христианину», — сказал Лёва. «В таком скромном костюме, который я ношу со дня своего обращения, я хотел бы появляться везде и всегда». За столом Иван Борисович начал жаловаться Анне Ивановне на своих родственников, на неприятности и после чая простился, пожелав всем главного — мира и любви.
0: Герои веры.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят.
2: Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?
1: И сказал им Иисус.
3: Могут ли поститься сыны чертога брачную, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые».
4: Уютный вечер на свободном радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Один в поле не воин. Да что там воевать, даже чаю не попьешь. Одиночество штука малоприятная, и все об этом знают. Но есть и такие, кто готов добровольно выбирать такой стиль жизни. Кто они? Логика первых довольно проста. Они просто боятся повторения прошлого. Есть такая поговорка: «обжегшись на молоке, на воду дуют». Поэтому если тебя предали несколько раз, ты уже вряд ли захочешь заводить отношения снова. Сознательно или подсознательно, человек одевается в чешую цинизма и сарказма, отгораживаясь от окружающих и выставляя оборонительные шипы в случае нечаянного сближения. Логика вторых тоже вполне понятна. Я особенный, а они — серая масса. Я чистый и духовный, а они — грязные и грешные. Мне просто нельзя с ними якшаться, иначе я рискую стать подобным им. Гордыня — штука очень хитрая и умеет мимикрировать под личностный рост или глубокую духовность. И те, и другие, выбирая одиночество, теряют бесценные сокровища. Слово Божье, Библия, практически целиком посвящена именно отношениям. Отношениям с Богом и людьми. И именно в нашем общении с близкими, далекими, любимыми и выводящими из себя состоит смысл жизни и смысл духовного пути. Кстати, никто и не говорил, что это будет увеселительной прогулкой.

Присоединяйтесь к невозможному. Помогите «Свободному радио» оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Привет всем! В августе 1942 года несколько десятков индейцев из племени Навахо были призваны в армию США. На них возлагалась особая ответственность — вести радиопереговоры на своем родном языке. Японская военная разведка регулярно перехватывала радиосообщения, но вот расшифровать их так и не смогла. Во всей стране не оказалось специалистов, знающих язык Навахо. Хорошо, что мы с вами понимаем друг друга. И даже если не понимаем, ищем и находим общий язык. Всем добра.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете».
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Ныне люди стали жить по своей воле и разуму, и оставили заповеди Божии. И без Господа думают найти радость на земле, не зная, что только в Господе веселится душа человека». Преподобный Силуан Афонский.
1: Свободное радио. Правильный выбор.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом, встреча с Господом в сердце своем.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Что с тобой?
1: Мы поссорились с моим другом. И он уехал домой в Сибирь. И вообще никакая.
0: Прости.
1: Да что поделаешь? Мне никогда в любви не везло. Как ты думаешь, может, у меня какая-то проблема?
0: Трудно сказать. Но, знаешь, по своему собственному опыту знаю, что в такие моменты легче, когда ты возлагаешь надежды на Бога, а не на человека.
1: Как это?
0: Бог всегда с нами. Он рядом, когда нам хорошо, и он особенно близок, когда нам тяжело.
1: Угу, конечно. Тебе так легко говорить. Но единственное, что мне сейчас нужно, это чтобы он пришел и сказал: «Я люблю тебя».
0: Да знаю я, каково тебе. Но скажи, вот если вы снова будете вместе, то как долго?
1: Всегда. Вечно. А почему ты спрашиваешь?
0: Иисус обещал, что не оставит нас никогда. Только его любовь вечна. Ты можешь сказать то же самое о своем друге?

0: радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Благодарение Богу, Он всегда ведет нас, как пленников, в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе, как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы — смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни.

Макс Лукада. А вот интересно, что если бы на полпути ко гробу обе Марии взяли и передумали? Что если бы, посмотрев друг на друга и пожав плечами, сказали: «И к чему все это?» Что если бы они бросили все, и одна из них, сокрушенно заломив руки, зарыдала: «Почему только мне есть до всего дела? Я и так устала. Пусть Андрей сделает хоть что-нибудь для разнообразия. Пусть Нафанаил проявит себя». Было или не было у них такого искушения, не знаю. Но я рад, что они не остановились. Иначе все было бы трагично. Понимаете, мы знаем то, что им было неизвестно. Мы знаем, что Отец наш Небесный наблюдал за ними. Марии думали, они одни, но то было не так. Они полагали, их поход ко гробу остается незамеченным. Они ошибались. Господь знал. Он видел, как они шли в гору. Он отмерял их шаги. Страхи их сердец вызывали у него улыбку, а их преданность – умиление. И, ожидая их, он приготовил сюрприз. Теперь слушайте внимательно. Сегодня я впервые обратил внимание именно на это. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Почему ангел отвалил камень? Для кого он сделал это? Для Иисуса? Я всегда так думал и ужасно радовался, что ангел сдвинул камень, чтобы Иисус мог выйти. Но разве для Иисуса нужно было убирать камень? Разве Бог нуждается в помощи? Разве победивший смерть настолько слаб, что не в состоянии отвалить камень сам? «Эй, вы там! Помогите кто-нибудь толкнуть этот камень, чтобы мне выйти!» Вовсе нет. По тексту создается впечатление, что Иисуса во гробе уже не было, когда отвалили камень. Нигде в Евангелиях не сказано, что ангел откатил камень для Иисуса. Тогда для кого это было сделано? Послушайте, что говорит ангел. «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Камень был отвален не для Иисуса, а для женщин. Не для того, чтобы Иисус мог выйти, а для того, чтобы они могли войти и посмотреть внутри. И тогда одна Мария смотрит на другую, и на лице ее появляется та же улыбка, что в тот раз, когда из корзины доставали и доставали рыбу и хлеб. Прежняя любовь оживает, и вдруг оказывается, что можно снова мечтать. «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что Иисус воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Дважды говорить им не надо. Они поворачиваются и пускаются бежать в город. Темень ушла, солнце взошло, Сына Божьего нет во гробе. Но это только начало. Их ждет еще один сюрприз. И се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступившие, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». В чем же наука? Всего в трех словах. Не опускайте рук. Жизнь беспросветна. Не сдавайтесь. Дорога длинна. Продолжайте идти. Ночь темна. Не бойтесь. Господь наблюдает за вами. Откуда вам знать, может, в этот самый момент он велит ангелу отвалить камень от гроба? Откуда вам знать, возможно, помощь уже в пути? Возможно, обидевший вас уже готов извиниться? Возможно, уже есть работа для вас? Не сдавайтесь, иначе молитва может остаться неотвеченной.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог допускает несчастье? На мой взгляд, это один из тех случаев, когда ключ к ответу кроется в самом вопросе. По сути, это даже не вопрос, а упрек Богу. Обвинение в том, что несчастье происходит по Его воле. В этом отражается и наше отчаяние, и бессилие, и неприятие страшного и непоправимого. Мы не вправе осуждать за это человека, оказавшегося в беде. И все же, пока мы перекладываем вину на Бога, мы упускаем из вида свою собственную ответственность. Любое несчастье – это итог цепочки незаметных, мелких поступков, которые кажутся нам совсем незначительными. Любая наша сделка с совестью, любая мелкая оплошность может стать причиной чьего-то несчастья. Потому Господь и просит нас добросовестно относиться ко всему, что мы делаем. Каждую секунду в наших руках чья-то судьба, быть может, наших близких.

0: Евангелие от Луки. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им:
1: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем».
0: И, взяв чашу и благодарив, сказал:
1: «Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
0: И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
1: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание».
0: Также и чашу после вечери, говоря:
1: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается».
0: И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Николай из Моршанска.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что он омывает все грехи и поможет в трудные минуты, и уповает на него. Надо уповать.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: В школе, когда молишься Христу и помогает. Или рассказывать друзьям о Христе.
0: Твой любимый библейский стих.
1: Первый псалом.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода.
2: Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 18 августа 1596 года родился Жан Баланд, фламандский историк церкви, иезуит, агиограф, священнослужитель. Жан Баланд положил начало монументальному критическому изданию «Житий святых» «Акта Санкторум», которое продолжается до настоящего времени. По имени Баланда баландистами называются монахи преимущественно иезуитского ордена, которые продолжают заниматься сбором и изданием «Житий святых» и манускриптов. Жан Баланд в 1630 году по поручению генерала ордена иезуитов приступил к изданию серии «Житий святых». Благодаря прекрасному знанию истории и владению несколькими европейскими языками, кропотливой работе в библиотеках и архивах Бельгии, Франции и Англии, Баланду удалось блестяще справиться с поручением. Под его руководством специально учрежденный институт, действовавший под названием «Societas Balandiana», наладил широкое сотрудничество с учеными различных европейских стран. Во время своих работ Баланд совершил ряд путешествий, изучая ранее неисследованные источники в библиотеках Италии. Сегодня день рождения Жана Баланда.

0: прихожу к тебе.
1: Вера – это не знание объекта веры, а общение с ним. Николас Гомес Давила, колумбийский писатель.
2: Держим курс на вечное, свободное

одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Он знает нас по именам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 и 28 стихи. У одной пожилой женщины в маленькой французской деревушке было большое стадо овец. Каждый вечер, когда они возвращались домой, она садилась на стульчик в середине стада и по очереди подзывала их, чтобы подоить. Каждой из них она дала имя. Услышав его, овца подходила и вставала перед хозяйкой. Зная о своенравности этих животных, можно было только удивляться. Эта действительно имевшая место история заставила меня задуматься о словах Иисуса, процитированных ранее. «Каждую из овец Господь знает по имени». Это относится к любому, кто принял его в свое сердце как своего Спасителя. Для него мы не безымянны. Он любит нас и отдал свою жизнь за каждого из нас. Он знает нас по именам. Воскреснув, он встретился с Марией Магдалиной, которая обнаружила гробницу пустой и искала тело своего Господа. Она приняла его за садовника. Он же произнес одно слово — «Мария». И тогда она узнала его. Он дал ей чудное поручение — «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей, женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто».
2: Я давно так искал смысл жизни своей,

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Душевный человек и духовный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно, но духовный судит обо всем. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 и 15 стихи. Душевный человек — это тот, кто не родился свыше. На самом деле душевный человек именно такой, каким он родился в день своего рождения, без понятия или понимания Бога. Душевный человек не понимает того, что от Духа, потому что они духовно различны. Так же, как слепой человек не может наслаждаться прелестью заката солнца, душевному человеку не хватает способностей, с помощью которых он может понять или оценить духовные вещи. Духовному человеку открывается целое новое измерение. Итак, что такое духовный человек? Человек, чей дух был рожден свыше, так что он жив для того, что от Духа, и понимает то, что от него. И однако Павел сказал: «Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может». 1 Коринфянам 2 глава 15 стих. Замечали ли вы, как часто люди не понимают вас как христианина? Для них вы загадка. Почему вам так нравится ходить в церковь? Почему вы не пьете? Что вы делаете для получения удовольствия? Душевный человек не может понять радости от жизни в общении с Богом, но мы, кто рождены свыше Духом, хорошо знаем это благословение жизни с Иисусом и мир, который приходит от того, что мы прощены и очищены. Отец, спасибо, что Ты спас нас. Спасибо, что Твоим Духом Святым мы можем различать истину и понимать тайны Твоего Слова. Да откроешь Ты глаза тем, кто еще не знает Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

твои линии на коже. Прощение хочет быть реальным, но не может. Ты говоришь, отдался смелости всецело. Твоя душа уже у страха под прицелом. Бунтарство медленно калечит твою душу, но так не хочется смеяться.

История христианских гимнов. Oh Happy Day. Этот гимн 18 века, написанный священником Филиппом Додриджем, стал в 20 веке мировым хитом. Изначально этот гимн появился в середине 18 века, когда английский священнослужитель Филипп Додридж, опираясь на строки из книги «Деяния апостолов», написал слова этого гимна и использовал для их исполнения имеющуюся мелодию 1704 года. В середине 19 века Эдвард Римбо написал для гимна новую мелодию, и в этом варианте песня «О дивный день» часто исполнялась во время крещения в Великобритании и США. В 20 веке Эдвин Хокинс записал свою версию этого гимна, которая в 1969 году добралась до четвертой строчки в чартах США, первого места во Франции, Германии и Нидерландах и второй строчки в хит-парадах Канады и Великобритании. В 1970 году композиция «Oh Happy Day» была удостоена премии Грэмми и стала стандартом музыки «Gospel».

0: стих дня.
1: И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Второзаконие, 8 глава, 2 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Текст Писания на сегодня из книги Второзаконие, глава 8. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели добрую землею, которую клятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе». Довольно большой отрывок для короткого комментария, но он хорошо иллюстрирует важные принципы. Господь дал заповеди для цели. Он вел народ в течение всего пути в пустыне, где испытывал и смирял, но при этом заботился и обеспечивал. Господь показал, что слово его – источник жизни и дает сам кому и чего пожелает. Мог ли Господь перенести народ израильский в землю, обетованную во мгновение ока? Несомненно, мог. Но тогда не было бы воспитательной части – смирения у народа. Господь, избирая для благословения, дает испытания и смиряет, дабы мы учились благословлять Его имя и в радостях, и в трудностях. Потому что пути Его всегда ведут ко благу в обетованные земли. Но пройти этот путь надо самому, испытав все тяготы. Многие, кто вышли из Египта, не увидели землю, остались в пустыне по причине собственной недальновидности. Но те, кто понимает характер Бога, преодолевают трудности и получают благословение. Потому что Господь ведет нас своими путями в небесные обители. Пусть даже нам эти пути кажутся непроходимыми, Он не оставит нас и не покинет.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: В 354 году нашей эры в маленькой африканской провинции, находящейся под господством Римской империи, родился один из самых известных христианских учителей – Августин. Августин воспитывался в христианском духе своего времени, хотя первоначально церковь, казалось, не производила на него большого впечатления. Его мать была христианкой, отец – знатным римлянином. В подростковом возрасте Августин, как и многие современные ему молодые люди, обратился к изучению философии, в результате влияния которой юноша отвернулся от христианства. Однако его сердце искало ответов на жизненно важные вопросы. Сначала ему показалось, что он нашел мир и покой в языческой религии. Но вскоре Августина одолели сомнения, вылившиеся в скептицизм. На протяжении долгого периода времени он мучился в поисках прибежища для своего тревожного сердца. В автобиографии под названием «Исповедь» Августин рассказывает об этом периоде великой тревоги и смятения в его жизни. Он отмечает, что в то время он принимал участие в злых и порочных делах. В течение нескольких лет он жил двойной жизнью, но в 387 году внезапно пришел к вере в Господа через Иисуса Христа. Наконец, его поиски и терзания увенчались успехом. Юноша нашел ответ, который может удовлетворить поиски всех людей в мире. Сегодняшняя ситуация во многом похожа на ту, в которой находился Августин. Сегодня многие воспитываются в христианском духе, однако во время учебы, как и он, сталкиваются с сомнениями и неверием. Тревожные поиски человеческого сердца и в 21 веке все еще могут завершиться успешно. Сегодня, как и тогда, имеется возможность найти мир и покой каждой такой душе через веру в Иисуса Христа. Почему Августин так важен для нас? Несмотря на его жизнь до того, как он нашел Христа, он сделал один из величайших вкладов в христианство со времен апостола Павла. Августин испытал всю глубину греха, однако он пережил и то, что милость Божья сильнее, чем самый большой грех. Подход Августина к христианской вере исходил из его утверждения о том, что человеческое сердце полностью испорчено и развращено грехом, который мы определяем как выбор идти своим путем, а не Божьим. Он утверждал, что первоначально люди были сотворены идеальными, без какого-либо изъяна, но низко пали, отвергнув Бога в Эдемском саду. Августин считал, что все согрешили и испытывают недостаток Бога в своей жизни. Он также верил в то, что в природе человека нет ничего такого, что могло бы быть достойно Бога. После принятия Иисуса Христа Августину пришлось противостоять бывшей подруге, с которой он раньше вел беспутную жизнь. Она призывала его вернуться к ней, а Августин не откликался. Наконец он сказал: «Это был старый Августин, теперь я новый Августин». Он учил, что только по благодати Божьей, через веру, любой человек может приобрести вечную жизнь. И был прав, потому что апостол Павел сказал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Жизнь Августина ничем существенным не отличалась от жизни современных людей, ищущих, неугомонных и блуждающих в своей жизни. В своей исповеди Августин написал: «Ты создал нас для себя, и наши сердца мечутся, пока не успокоятся в тебе». Если люди будут жить одной ногой в мире, а другой на стороне Христа, они никогда не приобретут покой и мир в сердце и не будут уверены в своем спасении. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть люди, которые в погоне за ними сбились с пути веры и отдали себя во власть неисчислимых терзаний. Но ты, человек Божий, беги от этого. Добивайся справедливости, подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости. Веди достойную битву веры, овладей вечной жизнью, которой ты был призван.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Лиза Лукашина. Я рисую на маске из снега глаза, на бесчувственной коже осколки. Их не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, нищий образ волка.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: Привет, друзья! Здесь на Свободном Наташа Романцова. А вы знаете, как важно выбрасывать мусор? Причем не только тот, что из ведра, а и тот, что выбрасывать нужно из головы. Да что там из головы? Из жизни своей. А когда вдруг ваши дела идут плохо, просто не ходите рядом с ними. А самое главное, если ошибку еще можно исправить, значит, ты еще не ошибся. Всем хорошего дня!
1: Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Иисус пострадал за нас. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Приближалось время распятия Иисуса. Страдания усиливались, и ему приходилось в одиночку сносить враждебность и ненависть людей. Да, было несколько голосов в его поддержку. Он точно пророк, это Христос, пытался защищать его и Никодим. Но эти голоса не были услышаны, и Иисус остался один. Его предал один из учеников, отверг другой, а потом и все покинули его. Он знал это заранее. «Меня оставите одного», — говорил он. Никто не вступился за него, когда его судили иудейские лидеры, а затем и Пилат. То, что происходило в душе Господа, раскрыто в разных псалмах. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Скорбь близка, а помощника нет. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Он мог полагаться только на своего Бога и Отца. На кресте Иисус воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бог оставил его потому, что на него был возложен грех человеческой расы, в том числе грехи тех, кто уверовал. Могут ли такие страдания оставить нас равнодушными и бесчувственными? Он перенес все это, чтобы даровать спасение нам.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Привет, друзья! Это Катя. Если мы посмотрим вокруг себя, то наверняка найдем то, что нам не нравится, или то, из-за чего можно прийти в уныние. Это очень легко у нас получается. Но я знаю совершенно точно, вокруг нас есть и то, что нам нравится и приносит хоть чуточку позитива. Знаете, на этот Новый год друзья подарили мне пустую банку с пожеланием класть в нее каждый день по одной записочке с радостью этого дня. Хорошая идея, мне очень нравится. Предлагаю вам присоединиться ко мне и завести себе тоже такой вот сосуд радости, а через год поделиться своими благословениями. Давайте попробуем увидеть, как Бог творит радость в нашей жизни. А чтобы дело спорилось, включите погромче свободное радио.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Walrus Worship. И это

Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 18 августа 1520 года был опубликован трактат Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации». В этом сочинении Лютер обосновал идеи всеобщего священства и двух царств. Обратил его Лютер к немецкому дворянству в надежде, что именно знать сможет повлиять на исправление христианства. В трактате Лютер критиковал идею разделения церкви на клириков и мирян, утверждая, что все христиане принадлежат к духовному сословию, а следовательно, каждый христианин может и крестить, и отпускать грехи. Кроме того, Лютер провозглашал свободу христианам толковать Священное Писание и обличать заблудших предстоятелей церкви. Отец Реформации предлагал упразднить пышность церковных иерархов, ввести выборность и подотчетность пасторов местных общин, утверждал необязательность целибата, а также требовал запретить христианам просить милостыню. Историки считают, что именно трактат «К христианскому дворянству Лютера» стал манифестом Реформации, потому что здесь, а не в тезисах 1517 года, Лютер представил проект реорганизации церкви и общества, а изложенный здесь принцип священства всех крещенных породил множество новых религиозных начинаний внутри движения Реформации.
3: След